0: пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
1: Ел казнасынан Атадан 3 бала туулат. Атага тең балам. Атадан кем балам. Атадан артык туулган балам. Замандаш, сиз өзүңүздү кандай уулмун деп эсептейсиз? Жана кандай уул тарбиялап жатам деген ойдосуз? Бул жөнүндө ойлонгонуңуз, улутубуздун эртеңин ойлогонуңуз.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. В Кыргызстане введен мораторий на повышение тарифов на платные образовательные услуги для граждан в течение 26-27 учебного года. Указ подписал президент Садыр Джапаров. Решение принято и направлено на обеспечение доступности профессионального образования и усиление социальной защиты молодежи. Действие указа распространяется на все образовательные организации высшего и среднего профессионального образования и должен исполняться как государственными, так и частными учреждениями. Кабинету министров поручено принять все необходимые меры для реализации указа. Срок хранения негативной информации в кредитной истории сокращен с 5 до 2 лет. Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон об обмене кредитной информацией. Закон вступит в силу 11 мая. В прежней редакции в кредитную историю не включались сведения об обязательствах заемщика уплатить денежную сумму, с даты исполнения которых прошло более 5 лет для негативной кредитной информации и 7 лет для позитивной кредитной информации. Под негативной информацией подразумевается просроченная задолженность по кредиту свыше 90 дней, под позитивной – отсутствие просроченной задолженности. В новой редакции в кредитную историю не включаются сведения об обязательствах субъекта кредитной информации уплатить денежную сумму, с даты исполнения которых прошло более 2 лет для негативной кредитной информации, 1 год для негативной кредитной информации по кредитной сделке, сумма которой равна или менее 30 тысяч сомов, 5 лет для позитивной кредитной информации. Инициатором внесения изменений являлась Минэкономики. В справке к законопроекту министерство поясняло необходимость изменений по 4 причинам. Создать более благоприятные условия для около 200 тысяч действующих заемщиков, находящихся в кредитном черном списке. Повысить доступность кредитов для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимателя. Стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, снизить уровень теневого кредитования и рост числа микрозаймов в неофициальной финансовой системе. С 11 мая мэры Бишкека и Оша, а также глав областей будут встречаться с жителями в каждом айыл-өкмөтү, сообщил президент Садыр Джапаров. Он напомнил, что во время поездки в Ошскую область граждане поднимали вопросы, которые можно было решить на местном уровне. Лишь малая часть проблем требовала поддержки республиканского бюджета. Встреча будет проходить с участием представителей прокуратуры, милиции, МЧС и других госорганов. В мае-июне, а потом в октябре-ноябре встреча будет транслироваться в прямом эфире по госканалам и в соцсетях. Президент предупредил, что попытки формально переложить ответственность недопустимы. Кроме того, по словам Джапарова, если проблемы, озвученные весной, не будут решены до осени, губернаторы и все причастные руководители понесут ответственность. В Чуйской области начали сносить мост, расположенный на 54-м километре объездной автодороги Бишкек-Нарын-Торугард. Об этом сообщили пресс-службе УБДД региона. Отмечается, что в связи с этим движение автотранспорта на этом участке будет временно ограничено. На отдельных отрезках будет организовано поочередное прохождение машин по одной полосе. Вследствие этого возможно возникновение автомобильных пробок. Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, обращать особое внимание на дорожные знаки и временно установленные указатели, соблюдать установленные ограничения скорости и безопасную дистанцию, а также по возможности использовать альтернативные маршруты. В Бишкеке состоялась акция «Сохраним память победы Кыргызстана». Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане. 1 мая на братском кладбище Кызыл-Аскер прошла мемориальная акция, направленная на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. При участии поисковых и общественных организаций, соотечественников и волонтеров проведен субботник по благоустройству захоронений. Затем состоялся митинг-реквием, открыты минуты молчания в честь павших защитников Отечества и церемония возложения цветов к памятнику воинам-освободителям. То, что мы встречаем этот праздник здесь, работы, посвященные памяти наших великих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно благодаря их подвигу достигнута великая победа. И сегодня наш долг – сохранять эту память не на словах, а на конкретных делах, сказал посол России. Он отметил, что Кыргызская республика в годы войны стала настоящим тылом. В кратчайшие сроки здесь развернуто 25 госпиталей, принято свыше 37 тысяч раненых бойцов Красной армии, из которых более половины после лечения вернулись в строй. Несмотря на острую нехватку медкадров, самоотверженный труд врачей и местных жителей позволил свести невозвратимые потери к минимальным на уровне 1-2%, отметил посол. В Караколе 9 мая в честь Дня Победы состоится праздничный концерт с участием российских и кыргызстанских артистов. На сцене выступят Николай Басков, группа Любе и Блестящие, а также звезды из Кыргызстана. Организаторами мероприятия выступают ОНО «Евразия» и мэрия города. Кроме того, в этот день в Караколе пройдет акция «Бессмертный полк» и митинг «Реквием». В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне мы чтим героизм и мужество ветеранов, отстоявших мир и свободу для будущих поколений. Один из участников Великой Отечественной войны – Аспек Джумашев. Подробнее далее в материале.
1: Аспек Джумашевич родился 17 сентября 1924 года. В сентябре 1942 года был призван на фронт из Аламединского района Чуйской области, село Кызылберлик. Проходил службу в войсках МВД, НКВД и пограничных войсках. Завершил военную службу в 1949 году. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью за боевые заслуги. Его вклад в общее дело победы навсегда остается в памяти благодарных потомков.
2: Мы много передвигались и в итоге оказались в Ленинграде. Затем побывали и в Новгороде. Там мы провели около 3-4 месяцев на учебной подготовке. Как оказалось, она была действительно необходима и сыграла важную роль в нашей дальнейшей службе. В 1944 году нас направили в тыл фронта, в пограничные войска. После окончания полковой школы мне было присвоено звание младшего сержанта. Затем нас направили в один из полков на Кавказе, а позже мы продолжили службу в Германии, в Берлине, где провели около года. После этого произошла демобилизация. Желаю всем вам быть счастливыми и удачливыми, жить долгую жизнь, крепкого здоровья. Пусть каждый из вас проживет более 100 лет.
1: После войны Аспек Джумашевич активно трудился на благо страны. Работал секретарем Учемчекского сельского совета, председателем колхоза имени Куйбышева, прорабом совхоз Ташмуйнук и имени Стрельникова. С 2011 года проживает в городе Бишкек вместе с супругой, сыном, снохой и 3 внуками. Семья большая и дружная, у ветерана 8 детей. Имя Аспека Джумашевича в числе тех, кто с честью прошел суровые испытания войны и внес достойный вклад в развитие страны в мирное время. Мы выражаем глубокое уважение и признательность за его подвиг и трудовую доблесть.
0: В период с 3 по 6 мая по предгорным и горным районам республики в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны селевые явления, на реках ожидаются подъемы уровней воды. Населению рекомендуется в праздничные и выходные дни соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание в горных и предгорных районах, не планировать отдых вблизи рек и у ущелий, а также воздержаться от поездок по горным дорогам в период сильных осадков. В связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха по 6 мая в горных районах Кыргызстана на автодорогах Балыкчы, Казарман, Джалабад, перевал Гюгард, Каракол-Энгельчек, перевал Чонашу ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавинопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров. По сообщению Кыргызгидромета, днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами Высокульской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Местами в Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях осадки интенсивные. На Рынской области без осадков, на высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине 19-24, в Сусамырской от 15 до 20, в Таласской 17-22, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 20-25, в Высокульской области 19-24, в Нарынской до 21. В Чолпанате возможен дождь, гроза, температура воздуха 21 градус. В Бишкеке возможен дождь, гроза, температура воздуха 22-24 градуса.
3: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим

0: доступу.
1: Достук студиясы биринчи радиодо.
2: Арбаңыздар, кадырлуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын Ого толкундан баштайт. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар. 7-май Кыргызстандын байланыш тармагынын жана радио кызматкерлеринин адистик күнү катары белгиленип келет. Бул майрамдын тарыхы 19-кылымдан башталат. Тагыраак айтканда 1895 жылы 7 майда орус физиги Александр Попов алгачкы жолу радиону ойлоп тапкан. Совет доорунда 1945 жылдан бери 7 май радио күнү катары расмий түрдө белгиленип келген. Ал эми Кыргызстанда 1995 жылы 17 апрелде өкмөттүн токтому менен 7 май байланыш жана радио кызматкерлеринин күнү катары белгиленген. Ал эми бул датага карата поляктардын полвония программасы атайын майрамдык чыгарылышты даярдаган экен. Сиздер менен чогуу тыңшап көрөлү.
1: Биринчи радиодо поляктардын полвония программасы.
3: Саламатсыздарбы, урматуу радио гуучулар.
4: День добрый, паинству. Витаме сердечне в нашей цатыгодневой аудиции «Полония».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы вновь приветствуем вас в нашей еженедельной программе «Полония».
4: В студию Зенона Шлёнзак-Бегалиев
3: и Тамара Веселова.
5: Юлиан Тувим. Wybitny polski poeta pierwszej połowy XX wieku. W dzisiejszej audycji opowiemy Państwu o nim. Będziemy także słuchać wierszy i piosenek do tekstów Juliana Tuwima.
6: Сегодня в нашей передаче мы расскажем вам о Юлиане Тувиме, выдающемся польском поэте XX века. Также вы услышите стихотворения и песни, написанные на слова Юлиана Тувима.
5: Julian Tuwim urodził się w Łodzi 13 września 1894 roku w spolonizowanej rodzinie żydowskiej. Łódź była jednym z najbardziej wielokulturowych miast ówczesnej Polski. Mówiono, że jest to miasto czterech kultur – polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Julian Tuwim doskonale znał kilka języków, także rosyjski, co pozwoliło mu stać się również w przyszłości znakomitym tłumaczem rosyjskich poetów.
6: Юлиан Тувим родился в Лодзи 13 сентября 1894 года в еврейской семье. Лодзь в то время была одним из наиболее многокультурных городов Польши. Говорили, что это место четырех культур – польской, еврейской, немецкой и русской. Юлиан Тувим прекрасно знал несколько языков, в том числе и русский, что позволило ему в будущем стать прекрасным переводчиком русской поэзии.
5: Własną twórczość Tuwim rozpoczął bardzo wcześnie. Rozgłos, a nawet skandal przyniósł mu wiersz Wiosna, ogłoszony w 1918 roku na łamach uniwersyteckiego pisma literackiego Pro Arte et Studio. Poetę oskarżono o rozpustę, deprawowanie młodzieży, wręcz pornografię. Zresztą nie był to jedyny wiersz Tuwima, który wywołał skandal. Także wiersz Do prostego człowieka wywołał awanturę. Poeta otwarcie wyraża w nim swój sprzeciw wobec wojny, której zwykle towarzyszą wielkie hasła, ale w rzeczywistości kryją się za nimi zwykłe interesy garstki ludzi. Wiersz odczytywano jako nawoływanie do dezercji z armii.
6: Заниматься творчеством Юлиан Тувим начал очень рано. Стихотворение «Весна», опубликованное в 1918 году в университетском литературном журнале «Pro Arte et Studio», принесло ему популярность и даже скандальную известность. Поэта обвиняли в разврате, развращении молодежи и даже порнографии. К тому же это было не единственное стихотворение Тувима, вызывавшее скандалы. Также, например, стихотворение «Простому человеку», в котором поэт открыто выражает свое неприятие войн, сопровождаемых, как правило, громкими лозунгами, за которыми скрыты обычные интересы горстки людей. Такая позиция Тувима воспринималась как призыв к дезертирству из армии. Послушайте фрагмент песни на слова этого стихотворения в исполнении группы «Акурат».

0: Программа Ирины Ивановой «Слово».
1: Моя беседа с известным диктором, заслуженным деятелем культуры Любовью Данильченко. Любовь Михайловна, а как у вас начался роман с радио? Я знаю, что вы были еще школьницей.
2: В 13 лет. Новопавловская школа. И вот мы с подружкой решили поехать во Дворец пионеров. Нас приняли в драматический кружок, там мы выступали на сцене. Провели мы утренники новогодние, а потом кто-то там услышал, что на телевидении есть какой-то театральный кружок. Мы всей группой туда. Там нас прослушивали, конкурс, как в театральном училище был.
1: Ничего себе, и вы прошли?
2: Да, мы прошли. Прозанимались мы там до мая. И в мае вот радиотеатр школьника. По радио было объявление. Это была режиссер Людмила Ефимовна Тимофеева. Изумительный человек. Внешне казалось строгой, на самом деле чудесная. Домой приглашала, накормит, расскажет все. Муж ее пианист. Вечерами они уроки ритмики с нами проводили. Дикционные какие-то упражнения. Так увлеченно. Много я узнала о театральном.
1: А где это было? Какое здание?
2: Логвиненко, 13.
1: Первое наше здание,
2: да,
1: Кыргызского радио,
2: да.
1: Логвиненко, 13.
2: Ой, изумительно, вот сейчас рассказываю, и все заново вспоминается. Таким образом, на радио первая Людмила Ефимовна Тимофеева, ну и, конечно же, Михаил Николаевич Третьяков. Потом он пригласил меня уже во взрослый.
1: Михаил Николаевич Третьяков – режиссер.
2: Режиссер,
1: нашего,
2: да.
1: Радиорежиссер.
2: Талантливейший, он самый-самый на радио нашем был.
1: Да,
2: вот
1: с великолепным
2: своим
1: голосом.
2: Голос. Как он вел передачу, он сам, во-первых, читал. Во-вторых, как он записывал. Надо же, девчонки говорили, нет-нет, вы на Третьякова смотрите. Он весь там. Вот актер читает и сопереживает. Ему безразлично, что мы там смеются, девчонки, как он. А он показывает. Актер. Он жил тем, что читал актер. Я его считаю своим учителем. Потом уже, когда я закончила школу, ну и вела молодежные уже программы, и даже проработала где-то около 2 лет звукооператором, параллельно ведя передачи.
1: Вот как-то принято было совмещать вот эти профессии. Режиссерская работа была.
2: Вместе.
1: И радиожурналист.
2: И редакторская.
1: И редакторская
2: обязательно. Где-то редактируешь текст, вот принесли тебе обязательно.
1: Дикторская группа. С кем вы работали?
2: В паре работали. Мужской и женский голос. В основном с Ковалевым я работала.
1: Геннадий Петрович Ковалев.
2: Да, пока.
1: Жив-здоров сейчас в Америке.
2: Да, ну, по-моему, он тоскует. Такой сентиментальный. Ну, как не тосковать, родина все-таки. Вот. Ну, с Равинским читала.
1: Валерий Равинский.
2: А до них Евгений Фиксин. Так, трепет.

0: Относился к слову тоже очень такой остроумный, такой умнейший человек. Виктор Клоков, вот с ним читала тоже. Камиль Султанбеков, он потом на телевидение ушел.
1: Да, Камиля Султанбекова вот несколько лет назад не стала, да.
0: Да уже, я смотрю, вообще многих не стало, к сожалению. Ну, многих. И такие молодые ушли, я прям не знаю.
1: Зинаида Грибкова работала у нас.
0: А, да, да, Зинаида Грибкова. Она актриса и диктор. И вот как-то вот она умела и вести передачи. Травести была, мальчишек играла. Ну и как она играла. А однажды я слушала передачу ее. Ивы над Арыком до сих пор запомнила. Она, Третьяков. Ой, какой спектакль был радио, Ира. Ой, чудо, как она играла. Вот тебе, пожалуйста, тут ни капельки дикторского ничего не было. Актриса. И в то же время, когда она читала новости, это был диктор. Ну, естественно, Валентина Афанасьевна Гонтарь. Ты знаешь, вот... Смешно, но мне казалось, когда она ушла, радио остановится. Настолько она значила много. Ну, не только для меня, для всех. Это было монументально. Это было, если Валентина Афанасьевна, в эфире. Порядок. Ну, грамотный, естественно, человек.
1: Тамара Алсиитова.
0: Из молодых уже Тамара Алсиитова, конечно. Это самородок. У нас работал и Авас Чекей, вот певец. Тоже изумительный голос какой. Зулпухор Абдубачаев, вот сын Даркулькоюковой.
1: Нурузбаева.
0: Нурузбаева тоже. И уже этих молодых нет. Вот в смысле Зулпухора, Ашимова, Денишбека, Тамара Алсиитова.
1: А руководителем дикторской группы
0: был? Аблизимний Язов. Ага, и мы его звали все время. Вот мы только... Выходишь, еще молодые были, еще категории даже не было. Выходишь из студии, идешь по стеночке. Ну вот как он умел в это время открыть дверь дикторской? Вот зайди, пожалуйста. Вот никогда не кричал на нас. Ты знаешь, Ира, мягко. Начинает издалека, как дома, как родители. А вот погоду любишь читать? Да вот...
1: Что-то не так,
0: да,
1: было,
0: вот что-то,
1: да?
0: Вот здесь вот надо вот так, наверное, было. В этом отношении очень тактичный человек, очень мягкий. И потом все время работа со словарем. Не дай бог, я помню, и чуть я ударение не так сделал.
1: Помню, как Гена Ковалев Куйручок перепутал. Что-то Кучерок. Как он страдал потом.
0: Ну, у нас же фамилия Авксентий Кучерок, редактор. Вот он по аналогии с этим.
1: Как он переживал.
0: Что ты? У нас даже Равинский, ас. Если что-то не так, ай-ай-ай, ходит. Я помню, когда какой-то космонавт полетел, и вечером читали фамилию Москва, все читали ударение так. А утром приходим, мы к 7:30 приходили, объявление уже висит.
1: По-другому.
0: Объявление из Москвы по всем радиостанциям Советского Союза, ударение другое. Настолько вот, чтобы не было разночтений. А вот прямая трансляция всех парадов этих, демонстраций праздничных. Это все живьем, конечно.
1: Нервы.
0: Ну, всегда. Я вот удивляюсь, на записи можно много раз ошибаться, расслабляешься, а в эфире собираешься и почти не ошибаешься. Мы так вот все это замечали, даже Гонтарь. Ну, из редакторов Инесса Пивоварова, это вот детская редакция, Рима Григорова, Владимир Федоров, это уже молодежная была редакция.
1: Известный корреспондент Всесоюзного радио,
0: да,
1: в дальнейшем.
0: Да, да.
1: Любовь Михайловна, вы же детские роли играли, да, в радиоспектакле?
0: Да, в основном детские передачи. Ну, я и литературные читала, и музыкальные. Почему-то больше на художественные приглашали.
1: А ведь четкое разделение было. Те, кто склонен к художественным текстам и информационные тексты. Это сейчас не
0: может
1: поймешь,
0: один
1: что...
0: человек все читать. А к нам приезжал из Москвы Вадим Панфилов.
1: Диктор.
0: Да, со Всесоюзного радио. И он говорил, какие вы счастливые. Вы можете все во всех... Вот «Сельская новь» сегодня запись. Завтра музыкальная. Даже сегодня же идет музыкальная.
1: Разноплановая.
0: Тут же на детскую пригласят. А мы, говорит, только вот если я, говорит, читаю только новости. Или вот на телевидении программа «Время», но на Бодрова, да, читала только Кириллов там. Им было тесно в этих рамках. Я их понимаю, потому что одно и то же.
1: Никогда не было желания раньше, когда вот в молодые годы, что-то поменять резко в своей жизни?
0: Ты знаешь, Ирочка, нет. Как-то вот не возникало такой мысли. И ты знаешь, вот я вспоминаю и...
1: Расстроилась.
0: Нет, я не расстроилась.
1: Это жизнь.
0: Я
1: молодое
0: не могла
1: время.
0: Представить, что радио, чем для меня станет радио. Это вся моя жизнь.
1: Были моменты.
0: Были
1: когда...
0: радостные моменты, были далеко не радостные, совсем не радостные. Ну а как же? Это, наверное, у каждого из нас было здесь на радио. Такое отношение было. Очень
1: как
0: строгое.
1: Жизнь. Строгое, иногда несправедливое.
0: Ну, бывало и несправедливое, конечно.
1: Любовь что? Михайловна, вы в этом времени потерялись сейчас? Вот слишком большая разница все же.
0: Ты знаешь, я в своем мире существую сейчас, можно сказать, Ну, сказки, я их тоже очень давно, когда дикторскую группу не раз сформировали, еще тогда начала читать. Мои милые слушатели, здравствуйте.
2: Мои милые слушатели, здравствуйте. Ну вот, наступил вечер, и я вновь приглашаю вас в гости. В гости к сказке. Сегодня, ребята, вы услышите новую историю об ослике Маффине. Вы узнаете, как Маффин учился петь песенку.

0: чудесное утро!» – подумал Маффин, высунув голову из дверей своего сарайчика. Солнышко светило ярко-ярко, а на верхушке высокого дерева, запрокинув маленькую головку, закрыв глаза и широко открыв клюв, пел черный дрозд.
1: И вот я уже об этом говорила, да, какие-то неприятности по работе, ну, где-то там дома что-то, а вот заходишь в студию и выходишь из студии, заходишь в одном состоянии, а выходишь в другом, как-то так вот, как будто заторможенность какая-то, что ли, все бегут кругом, что-то какие-то проблемы, а ты выходишь счастливый, Ира, счастливый, на самом деле так.
2: Я понимаю.
1: Именно поэтому, я же говорю, я живу в сказочном мире. Музыкальные же передачи, я говорю, вела. И вот что касается музыкальных редакторов: Диляра Пивоварова, Нонна Люда, ну, потом Садыкова она стала, и Александр Юрьевич Калагриев. Вот глыба, вот глыба. Он, когда запись была, ой-ой-ой-ой-ой, каждое слово, каждую фразу, эта запись, это хорошо. Но как мы боялись, молодые, в эфире его, вот была передача «Новелла загадка», он автор. И единственный раз, вот он меня вызвал так вот тоже и сказал: «Люба, хорошо». Вот это я запомнила.
2: Высшая похвала.
1: А то все время какие-то были замечания.
2: От Юрича.
1: Тем более он требовал вот эти с французским прононсом,
2: да,
1: произносить.
2: Да, с французским прононсом.
1: Он владел французским, да. Они с сестрой оба знали французский язык хорошо. Ну, это, конечно, это энциклопедия нашего радио вообще, и музыки в частности.
2: А были какие-то моменты в эфире смешные?
1: Смешные? А, были. Один момент хорошо помню. Мы читаем с Фиксиным обзор газеты «Советская Киргизия». А он прочитал свой текст, ну и, видимо, отвлекся. И я читаю, я закрываю. Мы передавали обзор газет, читали Фиксин и Данильченко. А он знает, что подошла его очередь, он говорит: «Обзор газет читали Данильченко и Фиксин». Я говорю: «Мы же два раза закрыли».
2: Ой, для нашего времени это такой пустяк, такая ерунда.
1: Нет, тогда это было не пустяк.
2: Ну, подумаешь.
1: Все живые люди. Ой, сколько редакторов было, сколько здесь у нас было.
2: Давай я вспомню. Михаил Михайлович Рункин, Эмма Перелеросина,
1: Софья Зайцева,
2: Бурыбаев, автор книг «Кыргызская кухня», очень сильный редактор, Тантирок Чиев,
1: Глухов, да?
2: Борис Григорьевич Глухов,
1: Тятов, Николай Копытов, Галина Сухотина,
2: Рима Григорова, Бурул Ибраимова, детская редакция,
1: Галина Емельянова,
2: а режиссеры, Розу Соловьеву давай вспомним.
1: Да, тоже актриса, такая ответственная.
2: А театр к нам приходил.
1: Целые радиоспектакли какие были.
2: И какое... детские ведь были отдельные.
1: Да, какое музыкальное оформление было, какие шумовые эффекты были.
2: А ведь не так просто это было делать.
1: Каждое воскресенье юмористическая передача была, ну, типа «Доброе утро московского». И столько актеров было, и как... Ну, все с воодушевлением. А Алексей Харечкин, этот...
2: Главный оператор.
1: О, знаток всего. О, такой деловой вид у него всегда был.
2: Гордился своей профессией, да, своим знанием, своим профессионализмом.
1: Анина Илузина, Тамара Юренкова.
2: До последнего, да, Тамара Юренкова. До последнего люди работают здесь, любят свою профессию.
1: Да, работала диктором, вот на самом деле, да? Устаешь все-таки, уезжаешь. У нас 45 дней отпуск, да? И вот первые там 2-3 недели отдыхаешь. Я буквы видеть не хотела, вот такое было, да? А потом беру газету, и любой текст я вслух читать начинаю, ну, ловлю себя, да что это такое? Вот такое было, да.
2: Ну, это... А ведь это сложно, и монтировать было сложно.
1: О, раньше...
2: Не так, как сейчас на компьютере.
1: Раз-раз
2: собрал.
1: Раньше нужно это на плёнку... Ой, ну это были асы у нас, конечно, которые умели это делать изумительно. И на плёнке... Казалось бы, не такие технические возможности, а какие шедевры, можно сказать, создавались. В Москву возили, какие вот эти фестивали были, да, и республик советских.
2: Кыргызское радио
1: мы
2: всегда
1: на очень
2: было на хорошем счету.
1: Да, да, да, это все отмечали.
2: Любовь Михайловна, другие времена.
1: Другие времена меняются с каждым днем, не то что годами этими. Я думаю, будет лучше. Вот какой грандиозный ремонт у нас сейчас, как красиво. Вот я думаю, приехал бы тот же Равинский или Ковалев, они бы не узнали, как у нас внутри, да, все изменилось.
2: Да, здоровье.
1: А он тосковал, особенно первое время. Ой, как сильно тосковал.
3: Любовь Михайловна Данильченко, заслуженный деятель культуры, ветеран Кыргызского радио.
4: Кадырлы угармандар, Достук студиясынын программалары аяктады.
5: Өмүрдүн барактарын артка сүрүп, түн чоокомо кызыл сары жылдыздарда, эки элдин жүрөгүндө кан жүгүрүп, достук жашайт Муктар менен Чыңгыздарда.
6: Доордүзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.

0: Актуальные события, происходящие в стране, мнения экспертов, анализ ситуации по самым различным темам. В программе «Точка зрения» обсуждаются самые актуальные вопросы современности. Гости программы поделятся своей точкой зрения о событиях и дадут развернутые ответы на все интересующие вопросы. Не пропустите возможность стать частью конструктивного диалога и узнать больше о происходящих событиях. Программа «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16 часов 10 минут на Беринчи радио.
1: Бишкекте саат 10.

0: незаконно рыбачат, и вот эти все сети, насколько количество, может, изменяется с каждым годом, может, в 2025 году больше было, в 2026 меньше, потому что работа же большая проводится, да. Мы тоже сами это видели.
1: Да, в 2025 году было изъятие из акватории Сыкуль 41 тысяч метров, а в этом году тенденция уменьшается. Как я ранее сказал, за первый квартал текущего года было изъято из акватории 3700 метров. Изъятие синтетической сети для утилизации доставляем в центральный город Бишкек для утилизации механическим путем утилизации идет.
0: Рейдовые мероприятия, они в целом проводятся именно, может быть, в зимний, летний период больше или перед сезоном, когда больше?
1: В постоянном основе рейдовые мероприятия проводятся. При рейдовых мероприятиях параллельно ведем разъяснительную работу для граждан местного населения.
0: Зейнеп, вот хотел бы вам адресовать вопрос по поводу вот самих станций, которые работают. Например, на примере того, что когда в зимний период появляется смог, многие экологи и так далее говорят, что уровень смога, да, и мы сами видим, что очень большой, но в то же время мы видим, что большая работа проводится для того, чтобы уменьшать, там переводят на газ жиломассивы, вот, завозится вот такой большой транспорт на газе, на электрооборудование. И много споров вот во время зимнего сезона о том, что Минприроды говорит, что те станции независимые, которые установлены, они ставятся как бы неправильные, может быть, неправильно измеряют, не прошли какую-то процедуру международную. В то же время Минприроды говорит, что необходимы какие-то технические свои характеристики. Вот на примере вот подобных как бы гидроэлектрических гидростанций, которые есть у вас, насколько они отвечают, может, стандартам, которые станция отвечает, чтобы точно измерить уровень озера Иссык-Куль? Они, получается, может быть, какого производства вот сама станция для того, чтобы измерить этот уровень Иссык-Куля, как эта вся работа проводится и насколько она отвечает таким, может, международным стандартам?
2: Если говорить по озеру Иссык-Куля, я так полагаю, вы про автоматические гидрометеорологические станции. У нас по озеру Иссык-Куль только мануальные наблюдения производятся. Это у нас наблюдатели, это специальная метеоплощадка, метеорологическая станция, прикрепляется к ним гидрологический пост, где как раз таки наблюдатель производит наблюдение. И это все у нас отвечает по стандартам, по наставлениям, выездные работы, проверки. Так что по поводу озера я могу так ответить.
0: А именно сотрудники, которые работают там, это, может, какая-то станция большая или там 2-3 сотрудника, которые отслеживают вот ситуацию, которую вам информацию дают каждый день?
2: Получается, в одной метеорологической станции у нас работают метеорологи, агрометеорологи, гидрометеорологи, поэтому, да, они постоянно на связи, они с нами на связи, они передают своевременно какие-то изменения, если колоссальные, не то чтобы колоссальные, штормовые, допустим, изменения бывают, поэтому, да, а вот именно касательно гидрологических постов, там уже один наблюдатель ведет наблюдение, эти данные собираются у нас на метеостанциях, обобщаются и отправляются как раз-таки непосредственно в наше управление.
0: А в целом, когда вы обобщаете всю эту информацию, эта информация идет, как бы, может быть, выше, и кто, как бы, может принимать решение? Вот все эти данные вы делитесь, получается, именно внутри своего министерства, или когда все эта информация обобщается, дается выше для того, чтобы принимались, может быть, решения окончательные?
2: Если касательно данных Кыргызгидромета, у нас вы можете на платной основе обратиться, мы можем передать, мы неоднократно, да, на постоянной основе даже могу сказать, обмениваемся данными, предоставляем данные другим министерствам, да, также Минсельхоз, Минприроды, вот, поэтому можете... могу сказать, что Гидромет также предоставляет данные.
0: Зинипа, какие-то после того, как все данные собираются, Вы анализируете или все-таки как-то сопоставляете вот эти цифры по всем годам? Может, какой-то аналитический ваш есть отдел, или все-таки

0: окончательные вот, как, может, выводы даете, вот такое как бы есть?
1: Угу. А, я так полагаю, вы хотите, ну, по поводу прогнозов вы хотите сказать, да, в Кыргызгидромете отсутствует собственный исследовательский институт, вот, поэтому у нас Кыргызгидромет функция ходит мониторинг, обобщение, хранение гидрологических данных, но раньше у нас также был гидрографическая партия в Чолпан-Ате, и сейчас на данный момент Кыргызгидромет работает над восстановлением, открытием этой партии водного кадастра.
0: А есть ли как бы у вас служба, которая занимается, может быть, не только измерением, да, уровня воды, но и, может быть, загрязнением вот, тех рек, которые впадают, или самого озера?
1: Самого озера. Во время Советского Союза у нас производились полный сбор данных, можно сказать, химический состав, температура, донные наносы. Но, к сожалению, после распада Советского Союза наши наблюдения сократились, поэтому со стороны Кыргызгидромета у нас раньше корабль был выдан, вот обсерватория озерная, вот, гидрографическая партия выходила, делали обследование. К сожалению, они сократились сейчас на данный момент.
0: Улукбек, вот по поводу воды, на самом деле такой острый вопрос, не только касается Исык-Куль, даже того Бишкека, где мы находимся, вот, даже депутаты, вот, эксперты, экологи поднимали вопрос, что возможно, что вот проблема будет испытывать даже Бишкек с питьевой водой со временем, потому что, как бы, может быть, нерационально используется данная вода. Вопрос водных ресурсов, наверное, наверняка очень важный. Некоторые эксперты говорят, что к 30-му году там ситуация вот с поливной водой, с питьевой водой и дальше очень сильно обострится, потому что, как бы, без воды человек прожить не сможет. Говоря вот про Исык-Кульский район, про Исык-Куль, какие, может быть, вы видите проблемы того, что уровень воды в Исык-Куле снижается? Может быть, вопрос того, что вот именно меньше впадает в озеро Исык-Куль воды, может быть, вопрос подземных вод тоже остро стоит, или, может быть, вопрос бетонирования этих каналов, да, вот, по которым поступает вода вот в озеро, потому что зачастую много, да, потерь, да, происходит до того, как водную гладь данная вода поступает. Какие вот вы здесь проблемы видите сейчас для того, чтобы решить проблему, наверное, не только одного района, а всего Кыргызстана, а каждого гражданина?
2: Ну, для решения таких вопросов сейчас вот не первый год уже ведется организационные мероприятия, как вот сокращение фильтрации в каналах. Вот для этого мы начали вот каналы в земляном русле реконструировать на бетонные каналы. Вот с прошлого года начали укладывать бетонное полотно. Это конструкция быстрого выполнения объемов. И насчет подземных вод, тоже ведется вот мониторинг только, и в будущем, наверное, в будущем мы тоже обязательно возьмем организационные вопросы, касающиеся вот сокращения воды. Но в целом мы сейчас для эффективного использования водных ресурсов, мы у нас в министерстве каждый по своей части выполняет работу. Вот, например, питьевой водой занимается отдельный департамент питьевой воды, водоснабжения. И для поливной воды управление, отдельное управление ведет вот ремонт каналов, строительство бассейновых, суточных бассейнов, сезонных, декадных бассейнов, ям костей. И, ну, в целом, надо адаптироваться. Конечно, сейчас вот, как я сказал, уже ледники тоже уменьшаются. На Исикуле, например, мы предварительно взяли 25-30% уже ледники сократились. Вот, теперь надо на орошение мы переходим на метод машинного орошения. И обязательно вот бетонирование каналов. И надо адаптироваться к этому маловодью. Раньше вот, например, цикл был каждые 6 лет маловодья была. Это сократилось в последние годы на 4 года, потом на 2 года, сейчас вот через год. Теперь уже мы уже боимся, что каждый год это будет повторяться, маловодие. Поэтому надо обязательно надо адаптироваться и какие там вот устойчивые к сухому климату культуру надо сажать, что мало воду потребляет, которые. И особенно вот деревья, ягоды, которые плод дают, они же на капельное орошение хорошо идут. Вот, вот такие культуры надо сажать. И людей тоже надо научить, чтобы они тоже экономно использовали воду. И повторно, вот например, очистные сооружения, да? Про очистные сооружения говорим, я вот думаю, что на очистных сооружениях его надо очистить воду, потом повторно использовать, да? На техническую воду.
0: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринча Радио поговорить на эту тему. Напомню, что в эфире программа была «Актуальный разговор». На этом наша программа завершается. Впереди на Беринча Радио новости.

0: В эфире новости с помощью искусственного интеллекта и Эрмека Актанова. В Баткенском районе был введен режим чрезвычайной ситуации после схода селей, сообщили в МЧС. Накануне примерно в 19 часов в селе Актатыр в результате проливного дождя сошел сель. Движение транспорта на 280-м километре автодороги Ош-Баткен-Розаков было временно перекрыто. Сейчас проезд открыт. К ликвидации последствий привлечены оперативная группа управления МЧС по Баткенской области, спасатели пожарно-спасательной части номер 31, а также 3-го отдельного поисково-спасательного отряда. Также в селе Учдобо из зоны риска с береговой линии селевого русла в безопасные места эвакуированы 35 семей, 149 человек. Режим ЧС введен для уточнения обстановки и своевременного проведения неотложных мероприятий. На местах работают сотрудники МЧС, координируют действия замглавы министерства Алмазбек Асанов. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение о строительстве кампуса Кыргызско-Российского славянского университета на юге Бишкека. Межгосударственное соглашение было подписано 26 ноября прошлого года. Российская сторона берет на себя проектирование, строительство кампуса и его материально-техническое оснащение. КР обязалась предоставить участок площадью не менее 30 гектаров и обеспечить подключение кампуса к инженерным сетям. Жогор Кукинеш одобрил соглашение в марте, Кыргызстан ратифицировал его в начале апреля. Кампус КРСУ, рассчитанный на 15 тысяч студентов, будет включать учебные корпуса, общежития и медицинский кластер. Ранее Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между Кабмином Кыргызстана и российской стороной об условиях строительства кампуса Кыргызско-Российского славянского университета, подписанного 26 ноября прошлого года. Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев по поручению президента Садыра Жапарова 11-19 мая проведет встречи с населением. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Мероприятия пройдут в открытом формате во всех районах города. На них планируется обсудить вопросы развития городской инфраструктуры, работу муниципальных служб, а также предложения и обращения горожан. Свердловский район. 11 мая в 16:00 встреча состоится в Кыргызско-Российском славянском университете по адресу улица Киевская, 44. 12 мая в 16:00 горожан примет Бишкекский лицей имени Чингиза Айтматова, расположенный по адресу улица Широкая, 1А. Первомайский район. 13 мая в 16:00 диалог с жителями района пройдет в Кыргызском экономическом университете имени Махрискулова по адресу улица Тагалог-Молдо, 58. 14 мая в 16:00 площадкой встречи станет Национальный центр детей и подростков СИТЕК, расположенный по адресу улица Т. Абдумамунова, 197. Ленинский район. 15 мая в 16:00 встреча состоится в Бишкекском гуманитарном университете имени Карасаева по адресу проспект Ч. Айтматова, 24. 16 мая в 16:00 продолжение встреч пройдет в Кыргызском национальном университете имени Живана Баласагина по адресу улица Фрунзе, 547. Октябрьский район. 18 мая в 16:00 жители района смогут встретиться с мэром в зале Таберик по адресу улица Байтик-Баатыра, 17. 19 мая в 16:00 встреча пройдет в Международном университете Алатау по адресу улица Анкара, 1/8.
1: В рамках празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бишкеке пройдут различные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Программа мероприятий. 3 мая 2026 года у памятника Курманджан Датке отметят Международный день танца с 18 до 20:00. 6 мая 2026 года в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдабасанова в 11:00 состоится гала-концерт конкурса фестиваля «Красная гвоздика. Память поколений». 6 мая 2026 года в 10:30 в парке имени Чету Либердиева состоится международная акция «Огонь памяти». 7 мая 2026 года в 10:00 у памятника 1941-1945 и «Вечная память» по адресу улица Юбилейная, 17, состоится церемония возложения цветов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая 2026 года в 10:00 в монументе в Нижней Ала-Арче состоится митинг-реквием. 8 мая 2026 года в 11:00 по улице Молодая Гвардия, 88, заезд к Дому культуры в Маевке, у памятника 1941-1945 состоится церемония возложения цветов и поздравления. 8 мая 2026 года в 10:00 в военном лицее имени Д. Асанова состоится митинг-реквием. 9 мая 2026 года в 9:30 на площади Победы состоится мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в ВОВА. 9 мая 2026 года в 11:00 в парке имени Чету Либердиева будет организована подача солдатской каши. 10 мая 2026 года в 14:00 в городском доме культуры «Диалог» состоится праздничный вечер ко Дню Победы «Мы помним».

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беринчи Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Кыргызстан, как действующий председатель в ШОС, придает особое значение развитию практического взаимодействия в оборонной сфере, включая проведение совместных учений, обмен опытом и укрепление координации между оборонными ведомствами. Новый этап в африканском направлении внешней политики Кыргызстана. Но обо всем по порядку. Мотивация для сотрудников. Работники бюджетной сферы начали получать повышенную заработную плату. Напомню, президент Садыр Жапаров подписал указ о совершенствовании условий оплаты труда работников бюджетной сферы. Согласно документу, с 1 апреля была введена президентская компенсационная выплата. Для работников образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и других сфер она составляет до 15 тысяч сомов на одну ставку. Для технического и младшего обслуживающего персонала, гражданского персонала силовых структур предусмотрена выплата в размере 5000 сомов. Кроме того, с 1 сентября для отдельных категорий государственных служащих предусмотрено увеличение надбавок к должностным окладам до 50% в зависимости от сложности, качества и результатов работы. Отдельным сотрудникам государственных органов, за исключением ряда структур, установили дополнительную компенсацию в размере 15 тысяч сомов. Кабинету министров поручено принять необходимые меры по реализации указа и внести соответствующие изменения в республиканский бюджет на 2026-2028 годы. Об увеличении заработных плат работникам бюджетной сферы президент Садыр Жапаров говорил еще 25 декабря прошлого 2025 года в ходе выступления на 4-м народном курултае. Глава государства пояснял, что изначально кабинет министров планировал индексацию на уровне 50%, о чем ранее докладывал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Однако после дополнительного совещания и пересмотра бюджетных возможностей власти приняли решение удвоить оклады. Новая схема начислений включает увеличение базовой части и введение специальной доплаты.
1: Ошол себептен 2026 жылдын 1 апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100% көтөрүлө тургандыгын баса белгилеп кетейин. Кече жакында министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Алешевич 50%'dan кем эмес көтөрөбүз деп жарыя кылды эле. Биз кеңешип өкмөттүн кече күнү менин кабинетимде кеңешип өкмөттүн чама чаркын кайрадан карап чыгып эмгек акыга кошумча бир ставка 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100% көтөрсөк болот экен, ошентип көтөрөлү деп чечтик. Учурда мугалимдердин орточо айлыгы 26,000 сом, ал эми келе жаткан жылдын 1 апрелинен тартып көбөйгөндөн кийин 52,000 сомдун тегерегин түзөт. Мугалимдердин айлыгы.
2: В этой связи хочу особо подчеркнуть, что с 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена еще раз на 100%. Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что повышение составит не менее 50%. Однако после обсуждений и повторной оценки финансовых возможностей правительства мы приняли решение увеличить заработную плату в среднем на 100% за счет введения дополнительной одной ставки в виде президентской компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов. В настоящее время средняя заработная плата учителей составляет 26 тысяч сомов. С 1 апреля 2026 года после повышения она будет составлять порядка 52 тысяч сомов. Размер заработной платы педагогов определяется в зависимости от уровня образования, педагогического стажа, квалификационной категории, территориального расположения, преподаваемого предмета и недельной учебной нагрузки. Так, в городской общеобразовательной школе заработная плата молодого учителя без педагогического стажа, имеющего среднее педагогическое образование, с 1 апреля 2026 года составит 36 800 сомов, а после налоговых и социальных отчислений на руки он будет получать около 31 200 сомов. Заработная плата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, в настоящее время составляет 65 800 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до 97 600 сомов. В настоящее время средняя заработная плата врачей составляет примерно 31 500 сомов, а с 1 апреля 2026 года она достигнет 62 500 сомов, при этом на руки они будут получать около 50 000 сомов. В городских условиях заработная плата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16 900 сомов, а после повышения будет равна 42 100 сомам, из которых на руки он будет получать около 35 500 сомов. В отдаленном горном районе заработная плата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91 700 сомов. При этом на руки он будет получать порядка 75 700 сомов. В настоящее время средняя заработная плата артистов составляет примерно 20 700 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до ориентировочно 46 500 сомов. При этом на руки они будут получать около 39 000 сомов. Средняя заработная плата тренеров после повышения составит 58 900 сомов, а после налоговых и социальных отчислений чистый доход будет на уровне около 45 000 сомов. Кроме того, отмечу, что с 1 апреля 2026 года заработная плата технического и обслуживающего персонала будет увеличена в среднем на 80% за счет введения дополнительной президентской компенсационной выплаты в размере 5000 сомов на одну ставку. Данный шаг является признанием и высокой оценкой их значимого вклада в развитие общества и укрепление их роли в жизни государства.
1: Учурда артисттердин орточо айлыгы болжол менен 20700 сомду түзөт экен. Ал эми 2026 жылдын 1 апрелинен тарта болжол менен 46500 сомду түзүп, колуна болжол менен 39000 сом айлык алышат. Машыктыруучулардын орточо эмгек акылары көбөйгөндөн кийин 58900 сомду түзөт, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин 45000 сом колуна алат. Ошондой эле техникалык жана тейлечү персоналдын 2026 жылдын 1 апрелинен тарта көбөйтүлүүчү эмгек акысына кошумча бир ставка 5000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм кароо менен орточо 80% эмгек акылары алардыкы дагы көбөйтүлөрүн белгилеймин. Мындай кадам булардын коомдогу ордун бекемдөө жана улуттун өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз салымдарын баалоо болуп саналат.
0: Садыр Жапаров на 4-м народном курултае в декабре 2025 года подчеркивал, финансовая поддержка должна способствовать восстановлению престижа профессии. Он осудил случаи агрессии и неуважения к сотрудникам социальной сферы, назвав такие инциденты сверхбескультурьем. По словам президента, учителя формируют будущее страны, а врачи охраняют здоровье нации, поэтому государство обязано обеспечить им достойный уровень жизни и высокий авторитет в обществе. Президент Садыр Жапаров на уходящей неделе во вторник 28 апреля принял руководителей оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прибывших для участия в совещании министров обороны. Глава государства отметил, что Кыргызстан, как действующий председатель ШОС, придает особое значение развитию практического взаимодействия в оборонной сфере, включая проведение совместных учений, обмен опытом и укрепление координации между оборонными ведомствами. Президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках совещания министров обороны, будут способствовать дальнейшему укреплению оборонного сотрудничества и общей безопасности на пространстве ШОС.
3: Кыргызстан в организации активно продвигает различные инициативы, направленные на укрепление региональной безопасности и сотрудничества между государствами-членами. Мы придаем большое значение сотрудничеству между государствами-членами и в рамках своих приоритетов направим свои усилия на укрепление коллективной безопасности, развитие механизмов взаимопомощи, а также совместное противодействие современным вызовам и угрозам. Хочу отметить, что современный мир сталкивается с множеством новых вызовов, среди которых терроризм, экстремизм и киберугрозы. Все эти факторы оказывают давление на стабильность в регионе и требуют консолидации наших усилий. Со своей стороны хотел бы подчеркнуть, что усилия в рамках организации должны быть направлены на выстраивание оперативных и скоординированных действий в духе союзничества, взаимопонимания и поддержки.
0: Напомним, в Бишкеке на уходящей неделе в государственной резиденции Аларча прошло совещание министров обороны государств-членов ШОС. В мероприятии приняли участие министр обороны 9 стран-членов ШОС, заместитель министра обороны Ирана, а также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Шанхайская организация сотрудничества – международная структура, созданная в 2001 году на базе Шанхайской пятерки для укрепления региональной безопасности, объединяя 10 стран, включая Кыргызстан, Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Пакистан, Иран и Беларусь, наблюдатели Афганистан и Монголия, партнеры по диалогу – 15 государств. В августе 2026 года в Бишкеке пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором ожидается участие президентов государств-членов организации. В этом году саммит совпадает с 25-летним юбилеем ШОС, говорит генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
4: Под вашим руководством Кыргызстан, как председатель Шанхайской организации сотрудничества, проводит очень последовательную, активную, системную работу. Хотел бы выразить уверенность, что под вашим руководством председательство Кыргызстана в ШОС будет успешным, эффективным, и секретариат со своей стороны оказывал и будет продолжать оказывать всяческое содействие Кыргызстану в выполнении этой важной работы.
0: К своему 25-летнему рубежу Шанхайская организация сотрудничества прошла путь от объединения 6 государств-членов до крупнейшей трансрегиональной организации в мире. Голос ШОС с каждым годом все убедительнее звучит на международной площадке, обретая черты системной модели межгосударственного партнерства в глобальном измерении. Если коснуться предыстории, то после распада СССР Кыргызстан столкнулся с важной задачей. Надо было решить вопрос границ с большим восточным соседом – Китаем. Тот же вызов стоял и перед другими постсоветскими странами. В итоге Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай начали долгие переговоры о том, как сохранить спокойствие на протяженных границах. В 1996 году представители 5 стран Шанхая решили вместе противостоять угрозам терроризма, экстремизма и наркотрафика. В 2001 году к работе присоединился и Узбекистан. Так появилась Шанхайская организация сотрудничества. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан. Население стран ШОС достигло более 3,4 миллиарда человек, почти половины населения планеты. В 2023 году в организацию приняли Иран, а в 2024 Беларусь стала самой западной страной объединения. Для республики ШОС открывает возможности, о которых на ранних этапах независимости можно было лишь мечтать. Кыргызстан получил доступ к огромному региональному рынку, где проживают миллиарды людей. В 2025 году председательство в ШОС перешло к Кыргызской республике. Тема «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию» отражает преемственность повестки дня и устремленность в будущее. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров еще в сентябре прошлого года в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС формата ШОС плюс в городе Тяньцзине, особо отмечал, что путь, пройденный Шанхайской организацией сотрудничества почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу этого объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющая системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: Кыргызская республика поддерживает выдвинутую сегодня уважаемым господином Си Цзиньпином инициативу глобального управления. Уверен, что данная инициатива внесет весомый вклад в глобальное развитие и будет содействовать развитию справедливого миропорядка. Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов,
3: положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества известна своей приверженностью международному миру и стабильности. ШОС строго соблюдает нормы международного права и устав Организации Объединенных Наций, поддерживая ее центральную координирующую роль в многополярном мире. С каждым годом в рамках ШОС появляются новые идеи и инициативы, повестка дня наполняется новыми направлениями, что открывает перед нами целый ряд возможностей для дальнейшего наращивания потенциала взаимовыгодного сотрудничества. В организации, объединяющей принципиально разные по своему финансово-экономическому потенциалу и политической традиции государства, нет признаков игнорирования точки зрения какого-либо государства-члена. Организация также успешно справляется с задачей по защите государств-членов от угрозы трех сил зла – терроризма, сепаратизма и экстремизма. В работе по отражению новых угроз и вызовов в настоящее время участвуют практически все силовые и правоохранительные структуры государств-членов организации. ШОС предоставляет актуальную площадку, на которой каждая страна может ознакомить другие страны со своей историей, культурой, социально-этической философией, продвигать свои мировоззрения и подходы. Подписанный в 2007 году договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве ознаменовал становление качественно новых отношений между государствами-членами ШОС на базе принципов шанхайского духа. Созданы надлежащие предпосылки для выхода на принципиально новый уровень в торгово-экономическом взаимодействии. Есть основания ожидать качественный прорыв на данном направлении, причем не только в традиционных, но и инновационных областях, таких как зеленая энергетика, цифровая экономика и другое. В целом, трудно назвать какой-либо компонент взаимодействия, по которому в ШОС не было бы налажено сотрудничество или не установлены контакты, наука и техника, торговля и инвестиции, культура и искусство, здравоохранение и спорт, молодежные обмены, выставки, фестивали и так далее.
0: По словам Садыра Джапарова, сегодня создаются условия для качественного рывка, прежде всего, в торгово-экономической сфере, которая должна стать стержнем сотрудничества. И учитывая динамичное развитие экономик государств ШОС, наблюдателей и партнеров, важно вырабатывать согласованные механизмы сопряжения усилий.
3: Государства-члены, наблюдатели и партнеры по диалогу ШОС – это самые активно растущие экономики мира. В этой связи нашим странам нужен поиск согласованных механизмов сопряжения, и в первую очередь необходимо начинать с торгово-экономического сотрудничества. Эта сфера должна стать стержневой в странах ШОС. В ШОС множество потенциальных направлений сотрудничества, и все стороны должны стремиться содействовать интеграции для создания новой модели сотрудничества, а также активно изучать возможности проведения переговоров и подписания соглашений по экономическому сотрудничеству. Расширение формата ШОС+ позволяет нашей организации увеличить масштаб и финансирование проектов, а также способствовать экономической интеграции большого числа стран, в том числе создавая международную транспортную сеть с центром в Центральной Азии. Таким образом, в проектах государств-членов ШОС могут участвовать как страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, так и страны, не входящие в организацию, что способствует диалогу между Азией и Европой. Именно поэтому все больше дружественных стран, разделяющих философию шанхайского духа, проявляет интерес присоединиться к семье ШОС. В этой связи хочу заверить, что кыргызское председательство – будет работать со всеми государствами-членами, наблюдателями и партнерами по диалогу и международными организациями для реализации общих целей и задач. Кыргызская республика поддерживает предоставление Азербайджану и Армении полноправного членства в ШОС. Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича, и премьер-министра Республики Армения, уважаемого Николь Ваваевича, с последним прогрессом
5: в двусторонних отношениях. Рассматриваем данный шаг как проявление политической воли руководства обоих государств и важный вклад в укрепление долгосрочного мира, безопасности и взаимного доверия в регионе Южного Кавказа. Выражаем надежду, что принятие в скором времени мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией откроет новую страницу в двусторонних отношениях и станет основой для устойчивого развития добрососедства и конструктивного регионального сотрудничества. Пользуясь случаем, поздравляю президента Лаосской Народной Демократической Республики, уважаемого господина Сисулита, с получением статуса партнера по диалогу организации. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между странами ШОС считаем важным активизировать реализацию дорожной карты, укрепление взаимодействия между государствами-членами и партнерами по диалогу и использовать формат ШОС Плюс для совместного определения новых направлений сотрудничества в рамках нашей организации. Пользуясь случаем, хотел проинформировать вас, что Кыргызская Республика является кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Кыргызская Республика готова содействовать усилиям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, направленным на установление стабильного миропорядка и достижение целей устойчивого развития и внести посильный вклад в коллективные усилия международного сообщества по решению глобальных вызовов и угроз. В этой связи прошу уважаемых глав государств-партнеров по диалогу поддержать Кыргызстан на выборах в июне 2026 года в городе Нью-Йорк. Позвольте отметить, что по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС председательство в организации перешло Кыргызской Республике.
0: А вот как отмечают эксперты, принятые в Тензине решения закладывают основы для полноформатного многостороннего взаимодействия дальнейшего экономического роста в регионе ШОС и обеспечивают безусловную защиту интересов стран-партнеров и гарантируют право на выбор собственного развития. Вот что рассказывает директор Центра анализа международных отношений Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Эдиль Усманбетов.
6: Надо сказать, что Кыргызская Республика является не просто членом ШОС, а основателем, учредителем этой организации. И в свое время была так называемая Шанхайская пятерка, которая с 96 года существовала. А потом она изменялась, поменялась. И в конце концов она создала в 15 июня 2001 года, она стала называться ШОС, да, Шанхайское сотрудничество. И, соответственно, здесь каждый раз меняется статус. Сегодня в мире идет большая геополитическая турбулентность, возможно формирование нового мирового порядка. Конечно же, все государства в таком, когда могут создаться новые центры силы, новые какие-то возможности, они стараются находить региональные или международные организации, которые бы позволили отвечать их национальным интересам. И вы знаете, что ШОС имеет разную структуру. Сейчас 10 постоянных членов, есть непостоянные члены, есть страны-наблюдатели, сотрудники по партнерству и другие системы. И здесь мы видим, что вот вступила Беларусь, хотя если брать с точки зрения геополитики, да, где Беларусь находится, где это там основная часть стран ШОС. Поэтому я думаю, что ключевое слово, которое будет саммит, это то, что ШОС в действии, да? Развитие Шанхая, продвижение шанхайского духа и, соответственно, действия, какие будут предприниматься. Здесь надо открыть один вопрос большой. Да? Вот с 2001 года по наши дни ШОС, он в разные структуры формировался. Надо говорить, что это не оборонный союз. Это международная региональная организация. И основная цель все-таки есть, вот, во-первых, это создавалось это укрепление границ, да, доверие вокруг границ. И такая вторая большая тема, как китайцы ее называют, три китайских зла. Это вот сепаратизм, терроризм, экстремизм, с которым они должны бороться. И каждая страна повестку дня определяет. У ШОС был такой очень интересный геополитическая история. Очень было много споров, когда членами в 2017 году стали Индия и Пакистан. Вы понимаете, две ядерные державы, которые имеют довольно серьезные, да, противоречия, потому что между Китаем и Индией нет государственной границы, она не демилитаризована, и, соответственно, там просто линия фактического контроля. Ну и, конечно, Пакистан. И, соответственно, здесь потом впоследствии Иран. Я думаю, что тут очень было много вопросов, потому что многие считали, что расширение ШОС в рамках, она создаст большие споры, да, там, потому что, когда есть такие крупные державы, да, там Индия, Китай, там, да, соответственно, могут быть противоречия. Но, к счастью, за вот мы видим 2017 года, 8 лет прошло, таких крупных геополитических противоречий или каких-то изменений там не было, мы не видели противостояния или каких-то больших споров. Безусловно, должен ответить на вопросы, но это, безусловно, это борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, международная информационная безопасность, которую Китай ставит. И третья промера – это укрепление меры и доверия между странами, членами ШОС. Соответственно, каждая страна, которая председательствует ШОС, она старается вносить как бы определенный вклад. Кыргызстан уже возглавлял каждый период, да, вот если брать с 2001 года, то, соответственно, каждая страна, кто председательствует, она поносит свою повестку дня, какие-то свои идеи. Здесь надо еще одну ответить вещь, то, что международные организации, которые будут представлены там, они или в качестве наблюдателей, или партнеров по диалогу, они тоже внимательно следят за этими процессами, что происходит, потому что мы знаем, что есть страны, которые тоже как бы ставят свои цели в будущем пройти этапы, то есть стать, допустим, партнером по диалогу, наблюдателем, а потом, может быть, и постоянным членом ШОС. Соответственно, до 2001 года Кыргызстан, он все-таки, как и другие страны-члены, Кыргызстан все-таки основатель организации, учредитель, это довольно важно, да, потому что мы не просто члены, которые были приняты после создания организации. Мы ее основатели, формировали устав, регламенты, все документы, которые существуют до сих пор, и активно принимали участие в приеме наблюдателей, членов и так далее. То есть это довольно говорит о том, что Кыргызстан является геополитическим актором в данном случае. С 90-х по 2001 года Кыргызстан, он все-таки продвигал повестку. Основной вопрос был это решение приграничных вопросов, укрепление доверия между границами. И между странами ШОС существует так называемая демилитаризованная зона. Это 100 километров от границы, и они отведены. И, соответственно, это меры доверия, которые были достигнуты. И эта цель была 5 стран, которые тогда существовали, так называемой Шанхайской пятерки. Тогда был сформирован Шанхайский дух. Второе такое большое направление, это было экономическое направление, потому что надо было работать в этом плане. Третье направление, это вот борьба с терроризмом, сепаратизмом, угрозы международной безопасности, которые могли возникнуть для стран Центральной Азии, для Кыргызстана. Четвертое направление, это очень важное было, культурное направление, гуманитарное направление, то, что называется шанхайский дух, доверие и так далее. И вот у китайцев сейчас есть такое новое выражение, это вот если вы помните, представитель Китайской Народной Республики, они сейчас вот последний раз выступают, они всегда говорят, сообщество единой судьбы. Вот это очень важный формат, который, понятие, которое надо внимательно изучать, понимать и так далее. То есть сообщество единой судьбы – это на будущее, на многие там, десятилетия вперед. И здесь надо говорить о том, что Кыргызстан, как и другие члены ШОС, выступает за суверенитет, территориальную целостность и защиту государственных интересов Кыргызстана. Мы проводим многовекторную политику.
0: Основным инструментом реагирования ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе, являются политические заявления. Напомню, что в 2025-2026 годах было согласовано и принято 9 заявлений от имени организации, часть из них была инициирована секретариатом ШОС. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Биринчи Радио программа «Кыргызстан сегодня». Новый этап в африканском направлении внешней политики Кыргызстана. По приглашению президента Садыра Джапарова на уходящей неделе состоялся официальный визит председателя Совета министров Тогалесской республики Фор Эса Зимна Гнасингбе в Кыргызскую республику. В ходе визита прошли переговоры глав государств по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также подписание ряда документов в сфере инвестиций, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, цифровизации и других направлениях, которые создают основу для дальнейшего развития кыргызско-тагалесских отношений. Данный визит стал первым визитом на высшем уровне в истории сотрудничества Кыргызстана со странами африканского континента. Первый официальный визит Фор Гнасингбе заложит прочный фундамент для дальнейшего укрепления кыргызско-тагалесского сотрудничества, взаимного познания наших уникальных культур и традиций, а также возведения новых мостов дружбы между континентами, отметил президент Садыр Джапаров по итогам переговоров.
7: Нақыл сөзі бар. Біз екі елдің ынтымағын бекемдеуге шешкіндік адамдарды таштауға даярбыз. Ұшуға қарата азырқы сапарыңыз саяси диалогты өніктіруге жана екі тарапты қызматташуыны бекемдеуге турукту негіз түзет деп ишенемін. Африканың тарихында Тогоның маңызды орнын белгілей кетсек, Того 1963 жылы Африка жылы деп аталган мезгилде 17 африкалык өлкө менен бирге эгемендүүлүккө жеткен экенсиздер. Ушуга байланыштуу 27 апрелде белгиленген Того Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен сизди жана
8: Сегодня мы являемся свидетелями важного исторического события. С момента установления дипломатических отношений между нашими странами в 2015 году данный визит является первым официальным визитом на высоком уровне руководства Того в Кыргызскую республику. В целом, это первый в истории визит лидера африканского государства на столь высоком уровне в нашу страну. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность уважаемому господину Фору Гнасингбе за принятие моего приглашения и за преодоление столь дальнего пути. Сегодня в дружественной атмосфере мы провели содержательные и продуктивные переговоры, обсудили перспективные направления сотрудничества и по их итогам достигли важных договоренностей. Несмотря на географическую удаленность, мы рассматриваем Того не только как нового дипломатического партнера, но и как духовно близкого друга, разделяющего общие цели.
9: В условиях нарастающей международной напряженности укрепление дружбы, углубление взаимопонимания и развитие сотрудничества приобретают особое значение. Данный визит знаменует собой начало нового этапа в развитии африканского направления внешней политики Кыргызской республики. Африка является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира, а Того – страной с богатым культурным наследием и важной ролью в своем регионе. В этой связи мы заинтересованы в выстраивании устойчивого и конструктивного политического диалога с этим перспективным регионом. В прошлом году нами было открыто посольство Кыргызской республики в Эфиопии. В ближайшее время планируется открытие в Египте. В свою очередь, Кыргызстан с 2021 года демонстрирует высокие темпы экономического роста. Таким образом, последние экономические преобразования сближают наши страны. С учетом возможностей Кыргызстана, в ходе переговоров были выдвинуты инициативы в сферах энергетики, цифрового развития, образования, финансов и культуры. Кроме того, для формирования договорно-правовой базы сотрудничества подписан ряд важных соглашений. Они направлены на развитие взаимодействия в областях сельского хозяйства, высшего образования, культуры, инвестиций и цифрового развития, открывая новые перспективы для двустороннего сотрудничества. Наши страны также успешно взаимодействуют на международных и региональных площадках, таких как Организация Объединенных Наций и Африканский Союз. Как известно, в феврале текущего года Кыргызстан получил статус наблюдателя при Африканском Союзе.
10: Кыргызская республика стремится вносить реальный вклад в укрепление мира, уважение прав человека и продвижение интересов развивающихся и малых государств. В этой связи Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Выражаем искреннюю признательность Республике Того за готовность поддержать данную инициативу. В целом, мы убеждены, что Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того – истинного друга в Центральной Азии, расположенной в сердце Евразии. Уверены, что первый официальный визит уважаемого господина Фор Гнасингбе создаст прочную основу для дальнейшего укрепления кыргызско-тагалесского сотрудничества, взаимного познания уникальных культур и традиций наших народов, а также для построения новых мостов дружбы между континентами.
7: Жогору баалайбыз. Биз Того менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча өнүктүрүүгө кызыктарбыз жана Африкадагы келечектүү өнөктөш катары карайбыз. Андыктан бүгүн биз бир катар маанилүү келишимдерге кол коюп, Кыргыз-Того кызматташуусун жаңы сапаттуу деңгээлге чыгарабыз деп мен терең ишенемин. Бул келишимдер инвестиция, айыл чарба, билим берүү, саламаттыкты сактоо, санариптик өнүгүү жана башка

0: Тарыхый резолюцияны кабыл алды. Кыргызстан жогорудагы тарыхый резолюцияны колдоп, демөөрчүлөрдүн катарына киргенбиз.
1: В свою очередь, фор Эсазим Нагнасингбе отметил, что данный визит знаменует собой новый этап в отношениях между двумя странами и акцентировал на заинтересованности Того во взаимовыгодном и прочном партнерстве.
2: И pour la qualité de l'organisation de cette visite, je tiens également à saluer.
3: Несмотря на географическую удаленность Того и Кыргызстана, у стран схожие приоритеты. Соглашения, которые мы подписываем сегодня, охватывают важнейшие сферы, которые создают основу для будущего развития отношений между нашими странами. Эти соглашения — не предел. Для нас это только начало. Теперь наша задача — воплотить их в жизнь, методично и последовательно.
2: Au Conseil de sécurité comme membre non permanent.
1: В завершении встречи стороны договорились в самое ближайшее время приступить к практической реализации озвученных предложений и задействовать компетентные государственные органы двух стран. Расширение сотрудничества между Кыргызстаном и Тогалесской республикой открывает новые возможности для торговли, инвестиций, обмена технологиями и гуманитарных связей. Особое внимание стороны уделяют взаимодействию в аграрной сфере, цифровизации и подготовке кадров. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Даниэр Мангельдиев отметил, что достигнутые договоренности создают прочную основу для практического взаимодействия.
4: Вообще можно отметить, что это исторический визит. Это первый визит лидера африканской страны в нашу страну. Это говорит о том, что у нас сближаются не только страны, а континенты. Тем более это представители Западной Африки. Буквально недавно по поручению президента мы также посетили республику Того, ознакомились с ее инвестиционным потенциалом, с ее экспортными возможностями, возможностями транзита. С учетом того, что мы, Кыргызстан, сегодня позиционируемся как транзитный хаб, соединяющий континенты, Того является одним из стратегических партнеров в Африке. С учетом того, что имеющийся логистический потенциал, Того обладает самым глубоким портом в Африке, возможностью для экспорта продукции. Кроме того, как уже было отмечено, сегодня вы были свидетелями того, что были подписаны ряд соглашений. Я думаю, что они создадут прочную основу взаимовыгодного сотрудничества с Тогалийской республикой в различных секторах, в том числе финансовое, экономическое, инвестиционное. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, образования. Исторически было сложно так, что на территории нашей страны в период Советского Союза мы готовили соответствующих специалистов для африканских стран, в том числе и для Республики Того. На сегодняшний день эта практика должна будет возобновиться. Мы сегодня подписали соглашение о сотрудничестве наших вузов. Есть желание и намерение обменяться студентами в этом направлении. Кроме того, в сфере безопасности, как вы знаете, в этом году мы выдвинули свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. В этом плане для нас африканский континент очень важен, ввиду того, что значительное количество стран, представителей в ООН является как бы африканский континент. И в этом плане президент Того, уважаемый господин Фор, отметил свою готовность поддержать кандидатуру Кыргызстана вот на предстоящих выборах. Кроме того, оказать содействие в продвижении нашей кандидатуры среди африканских стран. Я думаю, что визит носит стратегический характер на сегодняшний день для нашей страны. И непосредственно, как уже отметил уважаемый господин президент Тогалийской республики, что это стратегическое сотрудничество и для Республики Того иметь надежного стратегического партнера на евразийском континенте. Я думаю, что визит проходит успешно, и у этих соглашений прекрасное будущее, я думаю.
1: Также отметим, что в рамках официального визита фора Эсазим Нагнасингбе в Кыргызстан был подписан ряд двусторонних документов в сферах образования, сельского хозяйства, здравоохранения, защиты инвестиций, цифрового развития и информационных технологий. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Эгинбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Чинар.

0: Асылбекова. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи Радио. Вам удачных и насыщенных выходных, а также с наступающими праздниками.
1: Вы слушаете Беринчи Радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках программы события, люди и смыслы, которые остаются с нами, даже когда время уходит вперед. Это разговор о прошлом, которое продолжает звучать в настоящем. В этом году Кыргызское радио отмечает 95-летний юбилей, почти век в эфире. Это история страны, голоса поколений и живая летопись времени. Сегодня радио – это привычный фон нашей жизни. Оно рядом, в машине, дома, в наушниках. Мы узнаем голоса, доверяем новостям, возвращаемся к любимым программам. Но когда-то все только начиналось. В 1931 году был создан Республиканский комитет по радиовещанию. Именно с этого момента началась история Кыргызского радио. История, которая не прерывается уже 95 лет. Менялись эпохи, технологии, форматы, но радио оставалось как источник информации, как пространство для диалога, как голос времени. Сегодня Кыргызское радио, часть НТРК Кыргызской Республики, продолжает эту традицию. Оно говорит с разной аудиторией, на разные темы, но всегда на языке доверия. Юбилейная дата стала поводом для встречи тех, кто делает радио сегодня. В Бишкеке в стенах Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана прошел медиафорум, приуроченный к 95-летию Кыргызского радио. Здесь говорили не только о прошлом, но и о будущем, о том, каким становится радио в цифровую эпоху, о том, как меняется слушатель и почему, несмотря на все это, радио по-прежнему остается особым пространством, пространством доверия. Об этом в том числе и взгляд академического сообщества, говорит директор Института журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына, кандидат социологических наук, доцент Ширин Костюк.
2: В сегодняшний век развития гаджетов, компьютеризации, на ваш взгляд, какова роль сейчас в современном в мире радио?
3: Это помните, как в том фильме «Москва слезам не верит», да? Когда только появилось, да, когда появилось только телевидение, говорили, что все исчезнет. И книги исчезнут, и кинотеатры исчезнут, будет сплошное телевидение. Так вот, с тех пор прошло сколько лет, и телевидение не исчезло, и кинотеатр работает, и книги читаем, и радио функционирует. Поэтому, конечно, нам кажется, что век современной технологии, век вот такого динамичного информационного пространства, нам кажется, что радио как-то теряет свои позиции, теряет свою актуальность. Нет, радио остается очень интересным, очень мобильным, наоборот, очень доступным средством массовой информации, в отличие от, например, тех же интернет-площадок. Почему? Потому что радио, как и газета, оно очень родственно с человечеством. Оно родное, которое повседневно нас сопровождает, поэтому радио не будет терять. Тем более, вот мы показали, недавно провели исследование по всему Кыргызстану, и радио занимает свое достойное третье место. Ну, конечно, первое место – это социальные сети, второе – телевидение, третье – радио. Но в некоторых регионах радио, наоборот, выходит на передовые позиции. Во-первых, голос радиоведущего создает некую такую интимность, близость, обволакивает. Когда ты читаешь просто такие тексты, чужие, так скажем, и каждый день по радио звучит знакомый родной голос, каждый день, в течение нескольких лет, а то и десятилетиями. Поэтому радио не теряет свою актуальность. Оно, наоборот, в свете последних технологических событий, оно, наоборот, улучшилось. Я считаю, вот наше Кыргызское радио, почему оно стало мобильной? Оно стало ближе к народу в том смысле, что интерактивные игры, подключение, сопричастность, диалогичность, да, когда ведущие, радиоведущие общаются в прямом эфире со своими слушателями и дают возможность участвовать в этом процессе, выбирать какие-то темы, влиять на ход событий, это, наоборот, оказывается, дает нашим радиослушателям вот такое ощущение сопричастности.
1: Радио действительно меняется. Сегодня это уже не только эфир. Это подкасты, стриминг, цифровые платформы. Это новые форматы и новые способы говорить со слушателем. Но при этом остается главное – ощущение живого присутствия. Радио не требует экрана, оно не отвлекает, оно сопровождает. И, возможно, именно поэтому доверие к нему сохраняется. На медиафоруме отдельно говорили и о Беринчи радио. Площадке, где звучат актуальные темы, живые разговоры и разные точки зрения. Это пространство диалога, открытого, честного, иногда непростого, но всегда важного. И в этом смысле радио не просто передает информацию, оно формирует общественное пространство, в котором слышен голос времени. Но что делает радио особенным сегодня? Почему оно не теряет своей роли? Об этом рассказывает директор Института журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына, кандидат социологии логических наук, доцент Ширин Костюк.
3: Радио сейчас уходит на площадки. Оно идет у них творческая коллаборация с такими площадками, да, как Facebook, Instagram и так далее. Поэтому сегодняшнее наше Кыргызское радио, оно стало мобильной, оно стало удобной, оно стало оно стало более демократичной, интересный контент. Поэтому я считаю, что у радио есть будущее, пока, наверное, живет человек, будет жить радио. Другое дело, какую форму она приобретает. Да, она стала современной. От изменения формы содержание не поменялось. Да, изменения формы поменялись, содержание остается, она также является средством массовой информации, которое информирует, которое воспитывает, которое формирует общественное сознание, которое передает национальные общечеловеческие ценности, образовывает, и радио приобретает только новую форму, не теряя при этом свою содержательность.
4: Заместитель директора Кыргызского национального информационного агентства «Кабар». Давайте начнем с того, что сегодня, да, радиосемейство, Кыргызское радио имеет такую очень большую, да, многолетнюю историю. 95 лет – это очень большая дата. Хотелось бы сказать, что вот было сегодня отмечено нашими спикерами о том, что вот именно радио до сих пор держит планку, да, если вы слышали. Сегодня радио – это единственная СМИ, которая не занимает нашего времени, да, то есть мы можем слушать радио бесконечно, при этом делать и продолжать там свои какие-то дела и так далее. Но сегодня, с учетом того, что цифровые технологии, много говорилось сегодня о внедрении искусственного интеллекта, да, в работу СМИ в целом. Не будет ли так, что уже не будут нужны сами журналисты, а искусственный интеллект, да, это все охватит и так далее. И здесь хотелось бы отметить, что мы должны как бы балансировать и идти в ногу со временем, но используя не все подряд, но использовать нужные какие-то механизмы искусственного интеллекта. Здесь надо отметить, что с 24 года, если я не ошибаюсь, Беринчи радио уже, да, в тестовом режиме запускала именно читку новостей искусственным интеллектом. Это было не только на радио, да, но и вот с платформы Беринчи радио вот эта система, она сработала и в правительстве, если я не ошибаюсь, да. Поэтому в этом плане Беринчи радио, как всегда, идет в ногу со временем, используя все технологии. И сегодня можно смело сказать, я это говорю и признаю, то, что Беринчи радио, если мы будем брать пример Беринчи радио, да, то он является еще и источником информации, откуда мы берем новости, необходимые и происходящие в нашей стране, и задает тон, информационный тон.
1: 95 лет в эфире – это не просто цифра. Это тысячи голосов, миллионы историй, прямые включения, репортажи, музыка, новости, разговоры. Это память о событиях, о людях, о стране. И в то же время это настоящее. Потому что радио всегда происходит здесь и сейчас. Диалог со временем – это попытка услышать прошлое. А радио – это способ сделать так, чтобы оно прозвучало. И, возможно, именно поэтому между ними так много общего, потому что и радио, и время – это диалог, который продолжается. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!

0: Первое информационное радио.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Неделя», у микрофона Эрмек Актанов. 28 апреля во всем мире отмечается Всемирный день охраны труда. Дата, которая напоминает, за каждой цифрой статистики стоят реальные человеческие жизни. В этот день Федерация профессиональных союзов Кыргызстана обращается к работникам и работодателям с важным призывом строго соблюдать технику безопасности, ведь именно она является основой сохранения жизни и здоровья. Охрана труда – это не формальность и не набор бюрократических требований. Это система, которая ежедневно защищает людей от травм, инвалидности и гибели. Пренебрежение элементарными правилами безопасности зачастую приводит к трагедиям, которых можно было избежать. Технические инспекторы труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана проводят регулярные мониторинговые работы на предприятиях, где есть первичные профсоюзные организации. Эти мониторинги носят профилактический характер. Их главная цель – выявить риски заранее и предотвратить несчастные случаи, а не фиксировать последствия. Кроме того, инспекторы принимают активное участие в расследованиях происшествий, в том числе на строительных объектах, где уровень опасности традиционно остается высоким. Статистика лишь подтверждает серьезность ситуации. Подробно об этом мы поговорили на этой неделе в программе «Кыргызстан». У нас в гостях был начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Жэниш-Бек Казакбаев.
2: Всемирный день охраны труда всегда отмечается 28 апреля. Это день памяти погибших на рабочем месте. Это и каждый год Международная организация труда, каждый год на основании исследования, она пишется каждый год тема. Но в этом году благоприятная психосоциальная рабочая среда, путь к процветанию работников и сильная организация. Она фокусируется на ментальном здоровье, снижении стресса, профилактике выгорания, создании психологически безопасной атмосферы на рабочих местах. Основными аспектами формирования среды является это психологическая безопасность. Это создание атмосферы, где сотрудники не боятся высказывать мнение, сообщать об ошибках или просить о помощи. У нас, вы сами прекрасно знаете, не везде это соблюдается. Они даже боятся обратиться к работодателю. У нас или менталитет не тот, или не можем вот это сказать. У нас вот такое, она уже со времен Советского Союза вот это все обосновалось. И я бы поделил снижение стресса. Снижение стресса – это активное предотвращение выгорания, хаоса, чрезмерных рабочих нагрузок. Вы, наверное, прекрасно знаете, сейчас везде не соблюдается режим рабочего времени. Везде не разрабатывается внутренний трудовой распорядок. Угу. Вот на основании этого приходится работникам работать по 12, порой даже по 14, по 16 часов. Угу. И здесь и получается выгорание. Третье – это культура поддержки, это развитие взаимного уважения и поддержка в коллективе. Наверное, раньше у нас было. Действительно, в коллективе было… специально занимались люди, чтобы… учить взаимному уважению. Но в последнее время с этим у нас, конечно, все переключились на работу, и вот эту мы сейчас, это самое уже взаимное уважение уже немножко отпадает. А здоровый баланс, это я бы подчеркнул четвертым, поощрение баланса между работой и личной жизнью. Человек должен уметь работать и должен уметь отдыхать. Но в последнее время это у нас профессиональный союз, Федерация профессиональных союзов, техническая инспекция труда, в основном занимается обеспечением безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе им трудовой деятельности, является одним из приоритетных направлений деятельности профсоюза. Вы сами, наверное, сейчас только остановились на этом, что выгорание, что усталость, тяжесть. Вот это все в этом включается. В первую очередь, она в чем заключается? В первую очередь заключается о создании безопасного условия труда работодателям. Они должны создать условия труда. И мы насчет этого, у нас техническая инспекция труда на местах проводит мониторинги, где включены все вопросы, как устроился на работу, какие самые инструктажи прошел. У нас в основном, когда на работу устраивается, принес в основном в строительной отрасли, принесли копии паспорта, записали, и все, на этом все. Здесь никаких трудовых договоров, коллективных договоров не составляет. Но в основное наше направление направлено именно туда, и чтобы не нарушали работодатели, а также работники закона об охране труда. Угу. Мы призваны защищать не только работников, но и законные права работодателей. Вот мы для этого призваны. Угу. И для этого у нас, чтобы, как говорится, болезнь лучше предупредить, чем лечить, пожар лучше предупредить, чем тушить, да? Вот поэтому у нас проводятся мониторинги, ознакомимся с рабочим местом, созданы ли условия. Вот это все выявляем, где не создано, мы подсказываем. Действительно, вот мы, как вы сказали, мы не стоим на одном месте. В одно время мы, конечно, на это внимание не обращали. Последнее время доказывает, что в основном люди страдают именно теми психологическими безопасностью, снижение стресса. Вот стресс, вот когда на работе был, вот это все влияет на здоровье uh-huh. человека. Вот поэтому у нас выбрана эта тема. Знаете, вот когда вот у нас появился компьютер, мы сейчас нет такого места, где не пользуются компьютером. У них, оказывается, тоже бывает микрочастицы, вот которые влияют на здоровье человека. Угу. На здоровье. Ну, сейчас, конечно, до нас еще это не дошло, но со временем, когда наши кыргызстанские врачи докажут, что от использования ноутбука или компьютера человек получает микрочастицы, uh-huh. и это непосредственно влияет на здоровье работника, вот тогда мы можем вот это все поднимать. Uh-huh. А сейчас в наше время до нас еще это не дошло, но в скором будущем вот эта тоже тема поднимется. Но профессиональную заболеваемость определить это очень трудно. Для этого понадобится годы, 3-5 лет, uh-huh. чтобы доказать, что это профессиональная заболеваемость. И чтобы это самое... Человек, когда получает профессиональную заболеваемость, в отношении них расследовать очень сложно. Мы в первую очередь, вот когда человек пришел на работу, умирает от сердечной недостаточности или чем-то еще, вызываем тех людей, которые последним общались с ним. С утра мы начинаем с того, что как он утром себя чувствовал, с кем он разговаривал, ни с кем ли не ругался, руководство не ругал же. И с этого мы начинаем вести работу. А потом ждем заключения, с чего именно произошел несчастный случай. Uh-huh. Это тоже мы учитываем этот все факты. Uh-huh. Федерация профессиональных союзов, техническая инспекция, uh-huh. в частности, uh-huh. техническая инспекция Федерации профсоюзов могут посещать те организации, где имеется профсоюз. Да. Угу. Мы не имеем права посещать частные...
3: Где профсоюзов объекты, нет.
2: Где профсоюзов угу. нет. Угу. Вот поэтому я бы, пользуясь случаем, угу. хотел бы призвать, чтобы вступили в профсоюз, чтобы защитить их честь и право. Вот действительно, вот когда задумываюсь над несчастными случаями, в последнее время угу. я вот останавливался на этом... Мы, чтобы пересечь, чтобы минимизировать несчастные случаи, у нас проводятся мониторинги. Сейчас везде проводятся мониторинги. В первую очередь мы обхватили Бишкек, Чуйскую область. В основном сейчас мы стараемся провести обследование в школах, в детских садах, в детских дошкольных учреждениях, а также здравоохранение. Здравоохранение мы уже полностью закончили. Uh-huh. Там было выявлено несколько, не на несколько, много нарушений. Но это все, мы думаем, совместно с медиками эти вопросы мы решим.
1: Вот на примере вы можете еще рассказать, может быть, какое количество обращений было в прошлом году? И вот вы говорите, мониторинг, да, проводите. Вот какие еще мониторинги вы проводили? Это больше организация какой отрасли? Может, это больше строительство, образование, соцсектор и так далее?
2: Федерация профессиональных союзов имеется горячая линия 1229. Угу. Любой гражданин или работник может обратиться в любое время суток. И на основании этих заявлений, на основании этих звонков мы отслеживаем эту всю ситуацию. Вот если в 24 году было рассмотрено жалоб и заявлений 41, то в 25 году было рассмотрено 1068, а в первом квартале 26 года 677. А также мы, техническая инспекция труда, участвует в судах разных инстанций, так как мы защищаем, как ранее отметил, защищаем законные права не только работников, но и работодателей. Вот недавно только два раза мы тоже в Верховном суде выиграли процесс. Это тоже работник получил в Хомтере увечья, и поэтому уже мы выиграли. Uh-huh. А также техническая инспекция труда, вообще это вот возмещение вреда, когда коснется вопрос возмещения вреда, по расчету, по возмещению вреда делает только две организации. Это судебно-бухгалтерская экспертиза, а также Федерация технической инспекции труда, Федерация профсоюзов Кыргызстана. Если в 2024 году было произведено расчетов на сумму 81 миллионов 520 330 сомов, то в 2025 году было произведено расчетов на 61 миллионов 665 957 тысяч сомов. А в первом квартале 1 миллион 157 250 тысяч. А также нам по расчетам обращаются из Жогорку Кенеши. Угу. Были депутаты обращались. Есть Жогорку Кенеши, водители обращаются. Мы производим расчеты. Угу. Вот все они после чего, как произвели расчет, мы интересуемся.
1: Это был начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Еңишбек Казакбаев. В преддверии Дня Конституции в Кыргызстане прошла акция, предлагающая бесплатные юридические консультации для всех желающих. Инициаторами мероприятия является служба юридической помощи, действующая при Министерстве юстиции, в сотрудничестве с различными государственными учреждениями. Согласно информации, на территории страны организованы специальные места, где граждане смогли обратиться за бесплатной помощью и задать вопросы по самым разным правовым вопросам, от трудовых споров и социальных выплат до оформления документов и защиты своих прав. Подробно об этом в эфире Беринча Радио рассказали заведующая сектором правовой консультации и просвещения Камила Ниязалиева и главный специалист сектора квалифицированной юридической помощи Алтынай Токтоназарова соответственно.
3: Посвященная ко дню Конституции Кыргызской Республики. Также, да, хочется сказать, что такие акции проводятся на ежеквартальной основе. В начале года мы составляем план мероприятий по проведению таких социальных кампаний, правовых кампаний. Также на ежегодной основе проводятся такие мероприятия. Основная цель акции – это повышение уровня правовой грамотности, правовой защищенности для уязвимых слоев населения. Также доступ к правосудию и содействие в различных правовых вопросах. Свободы и законных прав и интересов граждан. Как вы отметили, вообще главная ценность этой акции – то, что люди могут получить правовую консультацию в одном месте с представителями разных государственных органов. То есть это тоже как бы для населения, для удобства населения. Сразу от нескольких ведомств люди могут получить правовую консультацию. Угу. В ходе, как вы и подметили, в ходе акции бесплатную консультационно-правовую помощь оказывают адвокаты системы гарантированной государственной юридической помощи, государственные органы, так как все государственные органы являются субъектами системы гарантированной государственной юридической помощи, в акции участвуют все представители государственных органов. Наша акция проводится в таких людных местах. Специально мы проводим это торговые центры, зоны, административные здания, государственные нотариальные конторы и на рынках. Вот вместе скопления, где наиболее больше населения у нас. Как я и ранее сказала, самая основная цель – это помощь гражданам, решение их правового вопроса, вот, повышение правовой грамотности. Основная цель, чтобы люди знали, что они могут обратиться в государственные органы, могут получить бесплатную консультацию. Консультационно-правовую помощь могут получить абсолютно любой гражданин, лица без гражданства, иностранные граждане, беженцы. То есть таких ограничений нет. Любой гражданин может обратиться. У нас по всей республике действуют офисы нашей службы. Основная цель вот это – повышение правовой грамотности населения. Словно по итогам таких мероприятий мы проводим отчетность, предоставляем такой статистический анализ. По итогам акции сейчас как бы еще онлайн-обращения идут, но, как вы отметили, да, наиболее такие задаваемые вопросы у нас – вопросы алиментов, бракоразводные вопросы, вопросы, связанные с передачей земельного участка, вопросы документирования, вопросы, связанные с наследством. Как вы говорили, если гражданам... Они могут обратиться по любому вопросу, если вопрос касается алиментных обязательств. Мы предоставляем консультационно-правовую помощь. И согласно закону о гарантированной государством юридической помощи, если они подпадают по закону, у нас есть статья, пункт, что мы предоставляем сторонам по предоставлению вот алиментных обязательств. Вот по итогам акции для себя мы записываем граждан. Непосредственно после оказания консультационно-правовой помощи, как я ранее говорила, если они подпадают под закон о гарантированной государством юридической помощи, мы можем предоставить бесплатного адвоката, если он подпадает под критерии закона. Также мы ведем анализ всех тех обращений. Непосредственно они могут также обращаться в офисы наши. Наша акция. Граждане вообще могут и обращаться в онлайн-режиме. У нас действует горячая линия 114. Звонки принимаются со всех регионов, по всей республике на бесплатной основе. Также у нас на официальном сайте есть раздел онлайн-обращений, где граждане могут оставить свой правовой вопрос и также получить на него ответ.
1: А в регионах эта акция, насколько, может быть, люди знают о ней, приходят, или все-таки осведомленность очень такая маленькая среди населения, может быть, в селах, там, в районах и так далее?
3: Перед тем, как начать акцию, мы проводим информационную кампанию для населения, так как эта акция проводится вот для отдаленных также регионов. Проводим такое правовое информирование граждан.
1: Давайте ваши коллеги тоже дадим слово по поводу данной акции. Что вы можете вот отметить, да, такого, может быть, важного для того, чтобы наши граждане знали, что вот проходит такая акция, и в целом вот те моменты, на которые нужно обращать внимание, вот именно с вашей стороны, какие-то, может, дополнения есть?
4: Смотрите, во время акции мы оказываем консультационную правовую помощь, то есть направляем граждан относительно их вопроса. Помимо консультационно-правовой помощи, также гражданам мы можем предоставить квалифицированную юридическую помощь, то есть она заключается в предоставлении бесплатного адвоката в решении их вопроса. Бесплатного адвоката, то есть квалифицированную юридическую помощь, мы можем назначить по уголовным, гражданским, административным, также по делам о правонарушениях, согласно закону о гарантированной государством юридической помощи. Если же гражданин обращается, скажем, в рамках гражданского судопроизводства, насчет взыскания алиментов, то у нас в законе есть категория дел. Под категорию дел взыскание алиментов подпадают. То есть мы можем с учетом дохода данному человеку назначить адвоката. Адвокат далее поможет представлять и защищать законные права и интересы данного гражданина в правоохранительных органах, в судебных органах. И также, помимо взыскания алиментов, также о расторжении брака можем назначить, об определении места жительства детей, то, что у нас часто, граждане обращаются часто по данным вопросам. Также можем назначить о лишении родительских прав, об определении порядка общения с ребенком. Помимо По данным делам мы учитываем доход граждан, то есть их доход не должен превышать 60-кратного размера минимальной заработной платы, который ежегодно устанавливается законом о республиканском бюджете. Но также есть исключения, в которых мы не учитываем доход гражданина. То есть если же гражданин является лицом с инвалидностью первой или второй группы, также ветераном Великой Отечественной войны или приравненным к ним лицам, также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноким лицам, имеющим на попечении ребенка, детей, военнослужащим срочной службы, также можем назначить пожилым гражданам, проживающим в государственных социально-стационарных учреждениях, также гражданам из малоимущих, малообеспеченных семей, пострадавшим от семейного насилия можем адвоката назначить, также гражданам по делам о признании судом недееспособными и также лицам при принудительной госпитализации в психиатрический стационар. В этих случаях мы не учитываем доход граждан, а также недавно в наш закон были внесены изменения относительно родителей или же опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть в их случаях мы без учета дохода предоставляем квалифицированную юридическую помощь по делам о расторжении брака, о лишении родительских прав, о взыскании алиментов, об определении места жительства детей, также об определении порядка общения с ребенком, о материальном содержании детей, также по искам о взыскании дополнительных расходов в твердой денежной сумме. То есть это часто наиболее распространенные обращения граждан, по которым мы бесплатно предоставляем адвоката.
5: Функционирует горячая линия 114, где граждане могут позвонить и получить ответ на свой интересующий вопрос. Также у нас есть, у граждан есть возможность получить консультацию через правовой сайт Jardam KG, на котором даются ответы на более часто задаваемые вопросы. Хотелось бы отметить, что этот сайт Jardam KG интегрирован с нейросетью Jardam KG DPT. То есть также у нас на официальной страничке службы юридической помощи также есть раздел онлайн-обращения, где граждане также могут оставить свой правовой вопрос и могут получить ответ. Также, согласно вот плану наших мероприятий, на ежеквартальной основе у нас проводятся такие мероприятия, как автобус солидарности. Так, в марте у нас был осуществлен выезд автобуса солидарности в Ошской области. Также у нас планируется с 27 по 29 мая выезд автобуса солидарности в Нарынскую область. То есть на ежеквартальной основе у нас действуют такие мероприятия. Также приуроченные к таким датам, ко дню юриста у нас планируется проведение акции.
4: Работающий или же не работающий.
6: А если человек обеспеченный, тоже может обратиться?
4: Да, естественно. Любой гражданин может обратиться за консультационно-правовой помощью. Мы предоставляем консультационно-правовую помощь ежедневно, без учета дохода, несмотря на статус гражданина, который указан у нас в законе. В законе есть, соответственно, категории лиц и категории дел, по которым мы можем предоставить адвоката. Вот в этих случаях, возможно, мы будем учитывать.
1: Организаторы подчеркивают, что основная цель этой инициативы – улучшение правовой осведомленности населения и упрощение доступа к юридическим услугам. Акция предоставила возможность получить профессиональную консультацию без лишних затрат и бюрократических препятствий. В Кыргызстане сохраняется высокий интерес инвесторов к ряду ключевых отраслей, включая энергетику, IT и туризм. Об этом в эфире Биринчи Радио сообщил начальник управления привлечения инвестиций и регионального развития Национального агентства по инвестициям при президенте Сухраб Разаков. Среди приоритетных направлений остаются IT-сектор, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство и туризм. Также инвесторы проявляют интерес к горнодобывающей отрасли и легкой промышленности. На сегодняшний день у нас активно идет интерес к строительству сектора IT, электроэнергии и ВИЭ. Это солнечные и ветряные станции. Также агросектор и туризм считаются приоритетными направлениями, отметил он в эфире Биринчи Радио.
7: Как вы видите, за последний период времени, вы знаете, ранее тоже озвучилось, что большой экономический рост, это прыжок Барса был совершен. А каждая экономика страны развивается за счет инвестиций. На самом деле это большая проделанная работа. У нас команда на сегодняшний день во главе главы Национального агентства по инвестициям при президенте республики Сабира Рашимбеказатовича ведет активную работу на самом деле. На сегодняшний день Национальное агентство – это ключевой государственный орган, который занимается непосредственно привлечением инвестиций, разработкой политики в области инвестиций, а также продвижение и дальнейшую реализацию по принципу, вот, знаете, единого окна. И сейчас нас такие коллеги мои прорабатывают именно подзаконные акты, именно приведение в соответствие, вот, принцип единого окна, чтобы это все, на самом деле, это было, пришел в один клик и получил все ответы. Если вы помните, с периода ковида, тогда экономика всех стран, скорее всего, затонула, приостановила свою такую активную деятельность. И после этого уже активно развиваются на сегодняшний день и инвестиции у нас, и каждым годом ощущается прирост в экономике, и этому показатели, да, во всех отраслях. Тоже показывает и строительный бум в стране, который ведет тоже привлечение инвестиций. Это непосредственно привлечение технологий, инвестиций, а также большой спрос на недвижимость. На сегодняшний день благоприятные условия в нашей стране не только царит и нашим горожанам, и инвесторам, и бизнесменам, которые хотят именно остаться здесь, именно проживать и вести свой бизнес, деятельность здесь, в Кыргызстане. Большой скачок именно такого экономики и инвестиций, это совместно продвигаются эти этапы, иначе как бы экономика без инвестиций не растет. Это мы с вами видим каждый день, поэтапно продвигается. У нас на сегодняшний день, вот, раз-таки, если затронуть этот вопрос, ведется работа, на самом деле, вот, мы планы ставим, чтобы создать единую площадку АИС инвестиций, тут планы на 26-й год, чтобы интегрировать с государственными органами данную площадку и чтобы предпринимателям, бизнесменам, не только заграничным, и нашим внутренним инвесторам, которые немаловажно, основную погоду именно такие взаимоотношения с партнерством, наши внутренние предприниматели выстраивают тоже. Значимые форумы, мероприятия, которые мы проводим. Вот именно АИС инвестиция даст ту возможность в один клик зайти, получить информацию о регионе, области, городе, селе, где интересно инвестору делать свою, реализовывать свою деятельность, свою, вести экономическую свою деятельность в этом направлении. Будет очень простая платформа, свободный доступ для всех. На сегодняшний день у нас активно идет интерес к строительному сектору, IT. Вы видите, сейчас мир развивается, IT-сектор значительно быстро развивается. Также электроэнергия, ВИА, это солнечные электростанции, ветряные электростанции, ГЭСы, активно заинтересованность инвесторов в этом направлении. Также вы отметили правильно, агросектор, мы его считаем приоритетным, ВИА проект приоритетным, туризм считаем приоритетным, но и среди этих вопросов также есть заинтересованность инвесторов в горную добычу, в основном крупные проекты просят и в этих направлениях. Но мы ставим приоритетность именно в IT, в туризм, в сельское хозяйство и ВИА. Проекты, те, которые в быструю степень даст развитие большому сектору, а также мы продвигаем вопрос по легкой промышленности.
1: Привлечение инвестиций, насколько вот трудно привлекать инвесторов, например, из других стран, в те же сектора, которые вы отмечали. В целом, вот как проводится работа, на что больше внимания обращают именно инвесторы, которые приходят на рынок Кыргызстана?
7: На сегодняшний день мы используем мировую практику, да, на самом деле проводятся мероприятия, форумы. У нас в этом году также запланирован в рамках ШОС бизнес-форум у нас также. Эти площадки позволяют возможность презентовать Кыргызстан и вообще в целом презентовать свои возможности. А также эти площадки способствуют, вы правильно отметили, B2B-площадкам, где все-таки бизнес начинает искать партнера, именно с кем здесь взаимодействовать. Это немаловажный фактор, потому что им необходимо опыт компании здесь на местах, выстраивать отношения, а также компании на основании этого всего продвигают здесь свои проекты. Крупные компании открывают здесь офисы. Вы правильно отметили, что это нелегкая работа, но вы в этом году, если заметили, у нас даже компании с американских, Соединенных Штатов Америки в начале года приезжали в разных секторах экономики, с ними провели диалог. В этих направлениях активно ведем работу, и у нас проходит роуд-шоу, это выезд в ту страну, именно показать точно встречи с компаниями, там презентовать и рассказать об инвестиционном потенциале Кыргызской Республики. Именно в таком ключе, на всевозможных площадках, интервью, также размещаем возможности взаимодействия с международными организациями, где рассказываем и делимся опытом Кыргызстана об инвестициях, а также показываем, какие у нас есть возможности и поддержка бизнесу, именно инвесторам.
1: И на этом программа «Неделя» завершена. Ее подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.

0: Жалал-Абад областы. Административдик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогустуру, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал-Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогустуру FM 103 жана 9. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
1: В Бишкеке 19.00.
2: Здравствуйте, далее на Биринчи радио еженедельная программа «Апта», в студии у микрофона Эрмек Актанов. В начале у нас хроника недели. Понедельник, 27 апреля. В Бишкеке на ледовой арене «Номат-арена» начался Кубок Азии по хоккею среди юношей до 18 лет. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял вновь назначенного посла Кыргызстана в Соединенных Штатах Америки Эдиля Байсалова. Вторник, 28 апреля. В столице завершилось совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в государственной резиденции Аларча. Садыр Жапаров принял руководителей оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прибывших для участия в совещании министров обороны. Среда, 29 апреля. Кыргызстан и Того подписали пакет документов об укреплении двустороннего сотрудничества. В Бишкеке в рамках празднования Дня города состоялось открытие после капитального ремонта двух городских фонтанов в театральном сквере рядом с Кыргызским национальным театром оперы и балета и на площади Урхуи Салиевой. Четверг, 30 апреля. Садыр Жапаров и председателю Совета министров Тагалецкой республики продемонстрировали традиционные виды конных игр и состязания кыргызского народа. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественном открытии Бишкекской международной выставки туризма и индустрии гостеприимства BITF-2026. Пятница, 1 мая. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил кыргызстанцев с праздником труда 1 мая. 1 мая – это международный праздник, связанный с правами и солидарностью трудящихся. История этого дня началась с борьбы рабочих за справедливые условия труда, а затем в период Советского Союза он стал одним из самых значимых государственных праздников. В Кыргызстане в этот день также отмечается как официальный праздник и является выходным. Это была хроника недели, сейчас к основным событиям. Председатель Совета министров Тагалецкой республики по приглашению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова на этой неделе с официальным визитом был в Кыргызстане. 28 апреля в международном аэропорту Манас высокого гостя встретил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. В рамках визита состоялись переговоры на высшем уровне и подписание двусторонних документов.
3: В Бишкеке 29 апреля состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызской республики Садыра Жапарова и председателя Совета министров Тогалецкой республики Фор Эсизимна Гнасингбе, прибывшего в страну с официальным визитом. У здания Ынтымак-Ордо были подняты государственные флаги двух стран. Лидеры приветствовали друг друга в сопровождении почетного караула. Прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Того. После церемониальных мероприятий главы делегации направились на переговоры. По итогам встречи подписан пакет двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, цифрового развития, инвестиций и торговли. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров подчеркнул, что нынешний визит имеет историческое значение. Это первый официальный визит руководителя Того в Кыргызстан и первый визит лидера африканского иранского государства такого уровня в истории двусторонних контактов. Как отметил глава государства, несмотря на географическую удаленность, Бишкек и Ломе имеют хорошие перспективы для выстраивания взаимовыгодного партнерства.
4: Сегодня в дружественной атмосфере мы провели содержательные и продуктивные переговоры, обсудили перспективные направления сотрудничества и по их итогам достигли важных договоренностей. Несмотря на географическую удаленность, мы рассматриваем Того не только как нового дипломатического партнера, но и как духовно близкого друга, разделяющего общие цели. В условиях нарастающей международной напряженности укрепление дружбы, углубление взаимопонимания и развитие сотрудничества приобретают особое значение. Данный визит знаменует собой начало нового этапа в развитии африканского направления внешней политики Кыргызской Республики. Африка является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира, а Того — страной с богатым культурным наследием и важной ролью в своем регионе. В этой связи мы заинтересованы в выстраивании устойчивого и конструктивного политического диалога с этим перспективным регионом. В прошлом году нами было открыто посольство Кыргызской Республики в Эфиопии. В ближайшее время планируется открытие в Египте.
3: В свою очередь, председатель Совета министров Тоголесской Республики Фор Эсозимна Гнасингбе выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии сотрудничества с Кыргызстаном. По его словам, подписанные документы открывают новые возможности для взаимодействия в экономике, образовании и гуманитарной сфере.
5: Dans un contexte international marqué par de profondes évolutions, par plus d'incertitudes.
4: В условиях международной обстановки, характеризующейся глубокими изменениями, растущей неопределенностью и перераспределением сил, мы придаем особое значение такому формату сотрудничества, основанному на взаимном уважении и общности интересов. Именно поэтому, господин президент, Того в моем лице с удовольствием объявляет о своей поддержке кандидатуры вашей страны в Совет Безопасности на 2020 год.
3: Расширение сотрудничества между Кыргызстаном и Тоголесской Республикой открывает новые возможности для торговли, инвестиций, обмена технологиями и гуманитарных связей. Особое внимание стороны уделяют взаимодействию в аграрной сфере, цифровизации и подготовке кадров. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев отметил, что достигнутые договоренности создают прочную основу для практического взаимодействия.
6: Можно отметить, что это исторический визит. Это первый визит лидера африканской страны в нашу страну. Это говорит о том, что у нас сближаются не только страны, а континенты. Тем более это представители Западной Африки. Буквально недавно по поручению президента мы также посетили Республику Того, ознакомились с ее инвестиционным потенциалом, с ее экспортными возможностями, возможностями транзита. С учетом того, что мы, Кыргызстан, сегодня позиционируемся как транзитный хаб, соединяющий континенты, Того является одним из стратегических партнеров в Африке. С учетом того, что имеющийся логистический потенциал, Того обладает самым глубоким портом в Африке, возможностью для экспорта продукции. Кроме того, как уже было отмечено, сегодня вы были свидетелями того, что были подписаны ряд соглашений. Я думаю, что они создадут прочную основу взаимовыгодного сотрудничества с Тоголесской Республикой в различных секторах, в том числе финансово-экономическое, инвестиционное.
3: Тоголесская Республика – это государство в Западной Африке с выходом к Атлантическому океану, развивающейся экономикой и важным транзитным потенциалом. Для Кыргызстана это возможность расширить географию внешнеэкономических связей и выйти на новые рынки африканского континента. Вопросы дальнейшего политического диалога и международного сотрудничества прокомментировал и министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев.
7: Это первый визит африканского руководства в Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстан. Мы давно планировали развивать наши отношения с африканскими странами. За последние 5 лет президент Жапаров наладил все отношения нашими соседями, азиатскими странами, европейскими странами. странами Арабского залива. И сейчас вот время пришло раскрывать сотрудничество с африканскими странами. В марте приезжал министр иностранных дел Ганы. Сегодня руководство Того делегация приехала. В течение мая предполагается еще ряд делегаций из африканских стран. Поэтому мы считаем, что Африка для нас перспективное направление. С ним работаем в условиях международных организаций, друг друга поддерживаем. И самое главное сейчас в условиях вот конфликта, в условиях экономического кризиса, развития и диверсификации наших отношений с африканскими странами мы считаем очень важным направлением.
3: Стороны также подтвердили готовность продолжать взаимодействие на площадках международных организаций и укреплять дипломатические контакты. Таким образом, официальный визит главы правительства Того в Бишкек открыл новую страницу отношений между Кыргызстаном и странами Африки. Подписанные соглашения и достигнутые договоренности создают основу для долгосрочного партнерства в экономике, технологиях и гуманитарной сфере. Ханат Султакеев, Биринчи радио.
2: Продолжаем еженедельную программу «Апта». Правление Национального банка приняло решение на этой неделе сохранить учетную ставку, ключевую ставку на уровне 12%. Решение вступило в силу. Напомню, что учетная ставка Нацбанка – это тот инструмент, который используется как основной ориентир при определении стоимости денежных ресурсов экономики. Это процентная ставка, по которой Нацбанк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем она выше, тем более высокий процент взимает затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентами кредит и наоборот. О причинах, послуживших основой для решения сохранить учетную ставку на уровне 12%, далее в материале.
8: Правление Национального банка накануне приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 12%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Кыргызской республики Азат Козубеков. По его словам, серьезное давление на экономику Кыргызской республики, в частности на инфляцию, исходит извне. В мировой экономике за последние два месяца произошли значительные изменения. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мировые рынки продовольствий и сырья демонстрируют значительный рост. Мировые цены на энергоносители остаются ключевым фактором давления. Их колебания напрямую влияют на стоимость производства и транспортировки продовольствия в мире. При этом участники мировых рынков реагируют на риски перебоев в поставках, логистические ограничения и рост неопределенности. В результате наблюдается рост мировых цен на зерновые, растительные масла и отдельные категории продовольствия, которые Кыргызская республика в большей степени импортирует, подчеркнул Азат Кузубеков.
9: Учитывая, что Кыргызская республика имеет открытую модель экономики, то есть потоки товаров ничем не ограничиваются, происходящие изменения в глобальной экономике, в глобальных цепочках поставок неизбежно влияют на уровень цен и в Кыргызской республике. И хотел бы отметить, что не только в Кыргызской республике, также повышательная динамика инфляции отмечается и в странах нашего региона, в странах торговых партнеров Кыргызской республики.
8: Кузубеков отметил, что учитывая то, что Кыргызская республика имеет открытую модель экономики, где потоки товаров ничем не ограничиваются, происходящие изменения в глобальной экономике, в глобальных цепочках поставок неизбежно влияют на уровень цен в стране. С начала 2026 года уровень инфляции в Кыргызской республике составил 3,9%. По словам Кузубекова, рост инфляции наблюдается не только в Кыргызстане, но и в странах региона, а также у основных торговых партнеров. Существенное влияние оказывают и внутренние факторы, включая плановое повышение тарифов в рамках утвержденной тарифной политики.
9: При этом инфляционные ожидания экономических субъектов остаются относительно стабильными. Во многом сохранение нормальных, стабильных инфляционных ожиданий обеспечивается сохранением жестких монетарных условий в Кыргызской республике, а также сохранением стабильности на валютном рынке. Таким образом, инфляция в Кыргызской республике с начала текущего года по состоянию на 17 апреля, то есть за 3 месяца и 17 дней текущего года, сложилась на уровне 3,9%.
8: Напомним, что в 2025 году Национальный банк трижды повышал учетную ставку с 9% до 11%. В 2026 году ставка была увеличена до 12%. Такие меры направлены на сдерживание инфляции и достижение целевого уровня в пределах 5-7% в среднесрочной перспективе.
4: Что касается вопроса объема международных резервов Национального банка Кыргызской Республики, то он превысил 9 миллиардов долларов США.
9: По состоянию на 22 апреля объем международных резервов превысил 9 миллиардов долларов США, увеличившись с начала текущего года на 4,7% или на 404,4 миллиона долларов США. Все меры Национального банка способствуют сдерживанию чрезмерного роста цен в стране, опять же, с опорой и с учетом внешнеэкономических условий, которые нас неизбежно окружают.
8: В Нацбанке сообщили, что продолжают придерживаться жестких денежно-кредитных условий для обеспечения ценовой стабильности и возвращения инфляции к целевому ориентиру 5-7% в среднесрочной перспективе. Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу учетной ставки состоится 25 мая 2026 года.

0: Кыргызстане изменились доходы работников бюджетной сферы. В апреле учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы Кыргызстана получили заработную плату уже по новым повышенным начислениям. Изменения коснулись сфер образования, здравоохранения и социальной защиты. Повышение заработной платы бюджетников – это не только финансовая мера, но и инвестиции в развитие человеческого капитала. Как отмечают специалисты, в долгосрочной перспективе такие шаги могут повлиять на качество государственных услуг и устойчивое развитие страны. Подробнее Канат Судакеев.
1: Средняя общеобразовательная школа номер 81 расположена в жилмассиве Ак-Босого Первомайского района Бишкека. Здесь уже более 40 лет работает учитель начальных классов, отличник образования Кыргызской республики Анарбю Рыспекова. По словам Анарбю Боубековны, повышение заработной платы стало не только поддержкой, но и признанием труда учителя.
2: Я искренне очень рада повышению заработной платы. Это действительно важная и своевременная поддержка. Думаю, не только я, но и учителя по всей республике испытывают такие же чувства. Если раньше наша зарплата была значительно ниже, то сейчас она увеличилась почти в два раза, и это не может не радовать. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность президенту за оказанную поддержку. Спасибо большое за внимание к труду педагогов. Это очень важно для всех нас.
1: С апреля месяца в Кыргызстане вступило в силу решение о повышении заработных плат работников бюджетной сферы. По официальным данным, доходы сотрудников образования и здравоохранения в среднем выросли почти в два раза. Кроме того, введена президентская компенсационная выплата в размере 15 тысяч сомов на одну ставку. Для тысячи специалистов это стало долгожданной мерой поддержки. Ведь именно учителя и врачи ежедневно несут большую ответственность за будущее страны и здоровье граждан. Существенные изменения произошли и в системе здравоохранения. Молодой врач в городской больнице вместо прежних 17 тысяч сомов теперь получает около 42 тысяч. Как отметила начальник управления бюджетной политики и финансового анализа Минздрава Кыргызстана Клара Осконбаева, это позволит увереннее планировать семейный бюджет и продолжать работать в профессии.
3: И для этого, опять-таки, по инициативе президента вводится такая надбавка, как президентская компенсационная выплата. Так вот, врачам и медицинским сестрам эта компенсационная выплата будет 15 тысяч сомов ежемесячно. И тогда получается, что у нас врач изначально, да, базово, будет получать уже начисление 42 тысячи сомов. После удержания всех налогов сумма на руки составит 35 тысяч. Согласитесь, что это достаточно хорошее повышение, если учесть, что сегодня молодой врач, который приходит в систему здравоохранения, он получает на руки 13,5 тысяч, то 35 тысяч для него это все-таки ощутимо. Для нас это очень важно было, именно поднять зарплату тех, кто меньше всего получает.
1: Таким образом, изменения в системе оплаты труда становятся частью более широкой политики по поддержке работников государственного сектора. Их эффективность, как отмечают специалисты, будет зависеть от поэтапной реализации и устойчивости бюджетного финансирования. Вступившие в силу с апреля изменения рассматриваются как переход к новому этапу социальной политики. Об этом на 4-м народном курултае говорил и президент Кыргызстана Садыр Джапаров.
4: Учитель воплощает собой будущее нации, то врач его здоровье и жизнь защищает. Мы должны повысить значимость носителей данных святых профессий и вернуть первоначальную репутацию. Наш долг – воздавать честь учителям и врачам, потому что они учат наших детей и лечат. Без уважения к ним мы не можем стать культурной и развитой страной. Поэтому с 1 апреля 2026 года зарплата врачей и учителей еще раз повысится на 100%. Мы в моем кабинете посоветовались и решили, что введя дополнительную ставку в размере 15 тысяч сомов президентской компенсации, сможем в среднем повысить зарплаты на 100%.
1: Во время апрельской рабочей поездки в Ошскую область глава государства встретился с активом и жителями Араванского района. В своем выступлении президент отметил устойчивую положительную динамику социально-экономического развития страны и подчеркнул, что меры по повышению доходов населения будут продолжены.
5: Особое внимание уделяется поэтапному повышению заработной платы работников бюджетной сферы, учителей, врачей, государственных и муниципальных служащих, военнослужащих. Уже в конце этого месяца предусмотрено повышение зарплаты педагогов, медицинских работников, а также работников культуры и спорта.
1: Реализация решений о повышении заработных плат стала подтверждением курса, ранее обозначенного руководством страны. Эксперты подчеркивают, поддержка тех, кто учит детей и лечит людей, напрямую влияет на качество жизни населения. Ведь за каждой школой и больницей стоят конкретные люди, ежедневно выполняющие важную для общества работу. Сегодня многие из них говорят не только о росте доходов, но и о том, что почувствовали уважение к своему труду. Таким образом, повышение заработных плат учителям и медикам стало не просто финансовой мерой, а шагом к укреплению социальной сферы страны. И от того, насколько уверенно будут чувствовать себя педагоги и врачи, во многом зависит будущее Кыргызстана. Канат Султакеев, Берин радио.
0: Девятого мая на площади в Бишкеке пройдет парад. Традиционная акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая и собирает 1000 участников, которые выходят с портретами родственников участников Великой Отечественной войны. В Бишкеке в этом году также будет проведена акция «Бессмертный полк». Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
6: Как сообщили в Министерстве обороны Кыргызской Республики, в 9 часов утра 9 мая начнется шествие военных подразделений по определенным маршрутам, во время которого будут исполняться песни военных лет. В 10:30 часов у Вечного огня пройдет марш Бессмертного полка. Это событие завершится митингом-реквиемом с участием войск и подразделений Бишкекского гарнизона. Генерал-полковник, главный специалист управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики Абдыгул Чотбаев рассказал, какие мероприятия будут проводиться ко Дню Победы.
7: 9 мая, да, это основные мероприятия пройдут. С участием президента, который готовит Министерство обороны, мэрия города Бишкек на площади Победы, у Вечного огня будет митинг-реквием, будет мини-парад военный. Поэтому и это, как говорится, основная точка. Плюс будет проводиться бессмертный полк, который тоже готовит Министерство обороны, ветеранские организации, мэрия города Бишкек. Плюс будет 7 мая автопробег, который тоже при содействии Министерства обороны проводят ветеранские организации Кыргызстана. Это баткенцы, афганцы, таджико-афганской границы ветераны, ветераны вооруженных сил, ветераны других силовых структур. То есть оно будет проводиться уже не первый раз, а уже в течение нескольких лет это сложилось доброй традицией.
6: 9 мая – это день, который напоминает о мужестве, стойкости и героизме тех, кто защитил свою родину в годы Великой Отечественной войны. Это не только праздник Победы, но и дань памяти, уважения и благодарности ветеранам, благодаря которым мы живем под мирным небом. Ведущий специалист Управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики, психолог Нурзада Маямерова рассказала, сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Кыргызстане, и о поздравлении от лица Министерства обороны.
8: То есть 6 мая руководство Министерства обороны будет поздравлять адресное поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. То есть вы как знаете, наверное, что у нас всего лишь ветеранов, именно участников
7: Великой Отечественной
8: войны. Да, осталось всего лишь 7 человек. Можно даже поименно их назвать. Это Сухинин Михаил Николаевич, Джумашев Аспек, Мироненко Николай, Кузьмич, это по Бишкеку 3 человека, Соколов Николай Николаевич, Шальнов Антон Семенович. Они в Чуйской области находятся, в Джайльском районе. Также Далиев Мурза, это в Базаркурганском районе. И Джапаров Сатынды, это в Атпашинском районе. То есть всех ветеранов руководство Министерства обороны поедут по адресу и поздравят их. 7, 8, 9 мая, три дня в парке Евразия. То есть общественный фонд «Парк Евразия» совместно с Министерством обороны проводят мероприятие, посвященное именно ко Дню Победы. То есть это будет показ ракетно-артиллерийского вооружения времен Великой Отечественной войны. То же самое полевая кухня, то есть солдатская каша, организация там. Получается, они будут проводить уроки мужества, также встречи с школьниками, с ветеранами Великой Отечественной войны. Но еще будут проводиться военно-патриотическая игра «Зорница» для учащихся общеобразовательных школ.
6: Генерал-полковник Абдул Чотбаев отметил, что пока еще не принято окончательное решение о проведении акции «Огонь памяти». Он также рассказал о мероприятиях, которые были проведены в образовательных организациях.
7: Ежегодно проводили международное такое мероприятие, это «Огонь памяти», которое от могилы неизвестного солдата, от Кремлевской стены прибывало к нам. Город Ош, город Кант, город Карабалту, и проводилось. Но в этом году я точно не знаю, будет ли это или не будет, потому что молодая гвардия, аллея героев у нас сейчас на ремонте. Ну, может быть, я утверждать не могу, оно пройдет, ну, без, как говорится, одного места, это аллея героев. К этому дню проводятся во всех учебных учреждениях мероприятия. Вот недавно я сам был участником командования сил воздушной обороны вооруженных сил Кыргызской Республики. Провела открытый урок с учащимися, где было более 150 учащихся. Это студенты нашего авиационного института. Средняя школа номер 3 села Новопокровки, откуда прибыло 120 человек. И я скажу, прошло на хорошем уровне.
6: Сообщается, что мэрия Бишкека, как и в предыдущие годы, также запланировала ряд мероприятий, однако детали программы пока не раскрыты. Отметим, что в этом году, 9 мая, на площади пройдет парад с участием президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Айдайны Заркулова, Биринчи радио.
0: Это была еженедельная программа «Аптана Биринчи Радио». Ее подготовили корреспонденты, комментаторы, обозреватели Биринчи Радио и я, Эрмек Актанов. В завершении прогноз погоды.

Как сообщает Кыргызгидромет, на большей части территории Ошской, Елабадской, Баткенской, Сокульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской областях дожди, грозы. В высокогорных районах снег. Днем на большей части территории Таласской, Ошской, Елабадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Нарынской и Сокульской областях дожди, грозы. Ветер западный 4-9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 23-28, в Таласской до 24, в Баткенской области до 26, в Ошской и Елабадской областях до 25, в Сокульской области от 17 до 22 градусов тепла. Нарынской области 20-22, в городе Чолпан-Ата ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. В Бишкеке ожидается дождь, температура воздуха 24-26 градусов.

0: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
1: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
2: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
1: Коррупциянын алдын алуу.
3: Коррупциядан кичине сыртыраак болот. Мурда арында кыйла жеңилди экен, ыңгайлуураак болот экен.
1: Убакытты үнөмдүү.
4: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтөп.
1: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
5: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
1: Өлкөнүн санариптештери кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

0: в Кыргызстане 21:00.
1: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Беринчи радио. Thank you.

0: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. 9 мая – это день, который напоминает о мужестве, стойкости и героизме тех, кто защитит свою родину и защищал родину в годы Великой Отечественной войны. Это не только праздник Победы, но и день памяти, уважения и благодарности ветеранам, благодаря которым мы живем под мирным небом. Военно-патриотическое воспитание военнослужащих занимает особое место в системе подготовки защитников Отечества. Оно направлено не только на развитие профессиональных навыков, но и на формирование высоких моральных качеств – чести, долга, ответственности и верности присяге. Современный военнослужащий должен быть не только физически подготовленным, но и духовно сильным человеком, способным принимать ответственные решения и действовать в интересах своей страны. Именно военно-патриотическое воспитание помогает укреплять сплоченность, дисциплину и готовность к выполнению служебного долга в любых условиях. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о мероприятиях, которые будут проходить в этом году 9 мая, а также о том, каким сегодня должен быть военнослужащий. У нас сегодня в эфире принимает участие генерал-полковник, главный специалист управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики Абдыгул Чотбаев и ведущий специалист управления воспитательной работы Министерства обороны Нурзада Маямерова. Добрый день, дорогие гости!
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Вот сейчас конец апреля, последний день апреля, впереди нас ждут праздники, выходные дни, и на эти выходные дни, конечно же, выпадает один из самых наших любимых, известных праздников, это 9 мая. Поэтому мы сегодня решили провести эфир и узнать о том, как идет подготовка к 9 мая, какие мероприятия будут проходить в этом году, учитывая то, что буквально вчера появилась новость, что президент 9 мая будет отмечать здесь. Абдыгул Абдрашитович, давайте, я думаю, вы расскажете, да?
1: Да, хорошо, спасибо. Ну, вы правильно подметили, 9 мая для нас, всех кыргызстанцев, для меня в особенности, является великим праздником. Почему я говорю великий праздник? Потому что советский народ, Советский Союз, в том числе Киргизская ССР, воины, кыргызстанцы принимали участие в Великой Отечественной войне и добыли эту победу. Как вы знаете, с Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны были мобилизованы и призваны более 300 тысяч мужчин. К сожалению, из этих 300 тысяч около 120 тысяч погибли и не вернулись. И поэтому этот день победы для нас не только великий, но и памятный день. Мы все должны в этот день поминать, вспоминать своих отцов и дедов. Ну, если возьмем меня, то мой дедушка воевал, младший брат дедушки воевал, младший брат бабушки воевал, дедушка по материнской линии, мы говорим, Таята, он до сих пор не найден, не знаем, где он, его кости лежат. И поэтому к этому дню все готовятся и, наверное, неправильно будет сказано, что этот день только будем отмечать 9 мая. 9 мая, да, это основные мероприятия пройдут. Как вы сказали, с участием президента, который готовит Министерство обороны, мэрия города Бишкек, на площади Победы, у Вечного огня будет митинг-реквием, будет мини-парад военный. Поэтому и это, как говорится, основная точка. Плюс будет проводиться бессмертный полк, который тоже готовит Министерство обороны, ветеранские организации, мэрия города Бишкек. Плюс будет 7 мая автопробег которые тоже при содействии Министерства обороны проводят ветеранские организации Кыргызстана. Это баткенцы, афганцы, таджико-афганской границы ветераны, ветераны вооруженных сил, ветераны других силовых структур. То есть оно будет проводиться уже не первый раз, а уже в течение нескольких лет это сложилось доброй традицией. Ежегодно проводили международную такую мероприятие, это «Огонь памяти», который от могилы неизвестного солдата, от Кремлевской стены прибывала к нам город Ош, город Кант, город Карабалту, и проводилось. Но в этом году я точно не знаю, будет ли это или не будет, потому что молодая гвардия, аллея героев у нас сейчас на ремонте. Ну, может быть, я утверждать не могу, оно пройдет, ну, без, как говорится, одного места, это аллея героев. Ну и, как я выше сказал, к этому дню проводятся во всех учебных учреждениях мероприятия. Вот недавно я сам был участником командования сил воздушной обороны вооруженных сил Кыргызской Республики, провела открытый урок с учащимися, где было более 150 учащихся, это студенты нашего авиационного института, частная школа, средняя школа номер 3 села Новопокровки, откуда прибыло 120 человек. И я скажу, прошло на хорошем уровне. Вчера буквально я тоже принимал участие в 5-м профессиональном лицее. У них в этом году отмечается 80-летие данного учебного заведения, и по линии преподаватель до призывной подготовки молодежи вместе с директором пригласили учащихся других профессиональных лицеев и провели такое соревнование. Я бы назвал ее, наверное, больше как «А ну-ка, парни», наверное. И преподаватели до призывной подготовки молодежи, каждый из своих лицеев подготовили молодых, привезли и провели. И прошло на высоком уровне. А сегодня вот я был в педагогическом колледже БГУ. Они, там одни девчонки, оказывается, подготовили хороший концерт, такие сцены, посвященные Великой Отечественной войне, именно к этой дате, и тоже на высоком уровне провели. И министр обороны давал поручение всем районным военным комиссариатам, чтобы они на местах совместно с руководителями ДПМ в школах проводили уроки мужества, именно посвященные Дню Победы. Поэтому весь Кыргызстан, наверное, не сидит сложа руки. Все заняты, и это носит в первую очередь одну цель. Это, как вы в своей речи сказали, в вступительном слове, посвященное военно-патриотическому воспитанию молодежи. И я сказал бы, общаясь со своими друзьями, коллегами, с кем служил в советской армии, из других постсоветских республик, наверное, на таком уровне, где руководство, наше политическое руководство нашего государства обращает особое внимание. Это на сегодняшний день это Российская Федерация, Беларусь и наш Кыргызстан. В других республиках, наверное, это хотят забыть о Великой Отечественной войне, переписать историю, ну и, я не знаю, сломать все памятники, а у нас наоборот. Наоборот, это идет на подъем. На местах, где есть памятники, ставятся новые памятники, вот буквально потом ниже вот коллега остановится, эти ставятся на местах бюсты, где кыргызстанцы жили, откуда уходили на фронт. Это в первую очередь героям Советского Союза. Так что у нас наши отцы и деды не забыты.
0: Нурзада Туктусуновна, расскажите.
2: Да, я тоже добавлю, какие еще мероприятия у нас будут проходить по 9 мая, то есть получается День Победы. То есть 6 мая руководство Министерства обороны будет поздравлять адресное поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. То есть вы как знаете, наверное, что у нас всего лишь ветеранов, именно участников
1: Великой Отечественной
2: войны, да, осталось всего лишь 7 человек. Можно даже поименно их назвать. Это Сухинин Михаил Николаевич, Джумашев Аспек, Мироненко Николай, Кузьмич, это по Бишкеку 3 человека, Соколов Николай Николаевич, Шальнов Антон Семенович. И они в Чуйской области находятся, в Джайльском районе. Также Далиев Мурза, это в Базаркургонском районе. И Джапаров Сатынды, это в Атпашинском районе. То есть всех ветеранов руководство Министерства обороны поедут по адресу и поздравят их. Ну, как вы знаете, что они уже не выездные, да. Вот, это 6 мая будет. Потом 7, 8, 9 мая, 3 дня в парке Евразия. То есть общественный фонд «Парк Евразия» совместно с Министерством обороны проводят мероприятие, посвященное именно ко Дню Победы. То есть это будет показ ракетно-артиллерийского вооружения времен Великой Отечественной войны. То же самое полевая кухня, то есть солдатская каша, организация там. И получается, они будут проводить уроки мужества и также встречи с школьниками, с ветеранами Великой Отечественной войны. Но еще будет проводиться военно-патриотическая игра «Зорница» для учащихся общеобразовательных школ. Поэтому всех горожан можем пригласить туда, можете посетить и воочию увидеть своими глазами наше мероприятие. Так, ну вот, вот то, что я добавила, такие мероприятия проходят у нас.
0: Угу. Хорошо, Абдугул Абдрашитович, вот, например, в прошлом году мы знаем, что были такое большое празднование, да, в честь такой юбилейной даты. В этом и президент в прошлом году был в Российской Федерации, в Москве. В этом году будет отмечаться у нас. Вот сейчас подготовка к мини-параду, каким образом она проходит?
1: Значит, в воинских частях Бишкекского гарнизона, не только касаемо это Министерства обороны, но и Министерства внутренних дел, в частности, с внутренних войск, с государственной пограничной службы, готовят специально парадные коробки. Они готовятся, тренируются. 7 мая на площади Победы Вечного Огня с утра будет генеральная репетиция, а основное пройдет уже 9 мая. И поэтому, скажу, полным ходом все идет.
0: Хорошо. Вот такой вопрос. На самом деле, по вашему мнению, каким образом нужно воспитывать молодежь? Потому что вот вы, например, сказали, что...
1: Я согласен.
0: Школьникам просто, да, нужно уже начинать.
1: Сейчас тесно всегда. Ну, наверное, сколько суверенный Кыргызстан существует, я очень всегда активно принимаю участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. И анализируя... С первого дня нашего суверенитета и до сегодняшнего дня неоднозначно это все было. Первые годы все, наверное, начиная сверху и донизу, были в эйфории, международные какие-то организации начали вмешиваться в наши внутренние дела. И вопрос патриотического воспитания, я бы сказал, пошел на спад, вниз.
0: Да.
1: Даже предмет, который был раньше, который назывался НВП, то есть начальная военная подготовка, наши руководители от образования чтобы получать какие-то, наверное, денежные средства, гранты под диктовку из-за океана, там, с запада. Сказали, что такого предмета не было. Ну и какой-то момент этого предмета не стало. Потом, это потому что этот предмет, он носил самое основное вот это патриотическое воспитание молодежи в средних школах, средних учебных заведениях. Ну, в вузах были военные кафедры, и военные кафедры тоже, все это ушло в забвение. Потом, наверное, под усилием ветеранов, моих коллег, руководства Министерства обороны, которое, ну, каждый в разные годы, который руководил, добились этого предмета, но его назвали допризывная подготовка молодежи. Но сама основа, учебно-материальная база, все это было загублено. Вот, к примеру, сегодня, чтобы, оказывается, вот я выше сказал, в педагогическом колледже был, и в программе девчонки, которую подготовили, ну, одна девчонка там, как бы мастер-класс сборки автомата делала. И этот автомат пришлось звонить военкому, и военком сам с этим автоматом приехал и дал. Это не есть хорошо, потому что учебно-материальную базу нынешний министр обороны, он прилагает все усилия, чтобы постепенно, поэтапно вернуть хорошее русло и поставить, как говорится, на хорошие рельсы. Поэтому здесь такого сейчас мнения нет, чтобы все это в забвении. И военно-патриотическая работа очень сильно и активно проводится ветеранами вооруженных сил, ветеранами, воинами афганцев, баткенцев, кто таджико-афганской границы служил, ветеранская организация внутренних войск, ветеранская организация, вот у нас есть военно-морского флота, хотя у нас военно-морского флота нет, но прослуживших в советское время в кораблях, во флотах военно-морского флота СССР очень много, оказывается. Я скажу, они молодцы, молодцы. Это тоже поставили на хорошее русло. Вот, если в двух словах.
0: Нурзада Туктусуновна, расскажите, вот сегодня какая работа проводится все-таки именно с военнослужащими, да, для того, чтобы вот сохранить, скажем так, направить их в правильное русло, да, тоже подготовить хороших специалистов.
2: Я как психолог, моя должность — это психолог вооруженных сил, получается, сейчас в Министерстве обороны. Тоже работала уже долгое время, сейчас я подполковник запаса, уже вышла на пенсию, но также продолжаю дальше работать в Министерстве обороны. Я хочу сказать, что патриотизм — это надо просто разобраться, что такое вообще патриотизм. Многие, когда приходят солдаты, когда спрашивают, что такое патриотизм, говорят, ну, надо защищать страну. А на самом деле патриотизм есть в мирное время патриотизма, и немножко есть отличие, когда патриотизм в военное время. Вот надо вот там разобраться сначала. Мирное время патриотизм — это созидание, это любовь к стране через труд, развитие, то же самое, ответственность. Вот человек проявляет через эти состояния. И получается, он в мирное время, что мы делаем? Мы строим, воспитываем, соблюдаем порядок, да? И это вот какой-то вот тихий патриотизм, без громких жестов, но с реальной пользой. Для, вот, на каждый день, да, получается, для страны мы созидаем, то есть получается. А военное время патриотизм — это про защиту и риск. То есть на первый план выходит готовность рисковать своей жизнью ради страны и подчинить личные интересы к общему. Вот здесь уже действие в экстремальных ситуациях, да, получается, здесь действие. То есть там было созидание, то есть а здесь мы защищаем. То есть мирное время патриотизм — я делаю страну лучше. А военное время патриотизм – это я защищаю страну любой ценой. Вот. И военный патриотизм не возникает с нуля. она все равно истекает из того, что вырастает из мирного патриотизма. То есть если мы сейчас подготовим молодых солдат, то же самое молодых людей, как бы встроить свою страну, вот тогда из этого состояния, когда мы, чтобы они научились проявлять свою ответственность, полюбили свое дело, даже это же не обязательно быть военным, да? Патриотизм это должен быть. Учитель делает свое дело, учит, воспитывает, да? Даже родители делают свое дело для своих детей. То есть все граждане нашей республики должны заниматься патриотизмом, я так считаю. И вот когда мы в мирное время подготовим людей, то есть, не дай бог, конечно, мы хотим мира, мы не хотим воевать, но в любом случае мы должны подготовить своих людей, дисциплине, да, правильно же? То есть если человек не дисциплинирован, то есть как он будет потом защищать свою страну? То есть порядок в обществе, то есть вот это все истекает из мирного патриотизма. Поэтому мы в мирное время занимаемся этим, как бы воспитываем молодых солдат. И у нас вот есть психологическая служба, где мы уже с военкомата призываем, и оттуда уже начинаем изучать новобранцев, во-первых, насколько они стрессоустойчивы, насколько они готовы проходить военную службу, да. Если какие-то есть проблемы, то, конечно, мы и берем их и как бы помогаем, и сопровождаем их, психологическое сопровождение проходит. То есть вот так мы работаем. Но по патриотическому воспитанию каждый раз у нас идут занятия. То есть на каждых сборах, когда есть младшего командирского состава, то есть везде проходят такие патриотические занятия. Кроме этого, сейчас есть доктрина, да, Унгуджол, которая разработан в целях дальнейшего улучшения качества духовно-нравственного воспитания граждан, возрождения народных традиций, создания условий для формирования и развития духовно богатой и нравственной личности. Вот как раз мы внедряем, то есть мы тоже эту доктрину изучаем и начинаем внедрять все аспекты, которые уже были расписаны в доктрине, мы начинаем применять. И в каждом сборах, у нас на каждых учениях мы приглашаем тех людей, которые разрабатывали этот проект, чтобы они провели занятия, объяснили, что это такое. Вот.
1: Два слова. Значит, здесь вот моя коллега сказала, есть военно-патриотическое воспитание мирное, это потом военное. Чтобы радиослушатели правильно поняли, разделения нет.
2: Да,
1: воспитание идет в комплексе.
2: Да.
1: Да, в комплексе. Потому что все, что мы делаем сегодня в мирное время, оно делается, конечно, не дай бог, чтобы у нас в Кыргызстане или где-то рядом была война, велись боевые действия в комплексе.
2: Да.
1: Потому что молодого человека с рождения, не только там мужского пола, но и девчонок мы должны готовить с таким в ракурсе, как нас в свое время готовили. Если еще, чтобы мы были готовы. Были у нас готов, там, сдавали нормативы ГТО, готов к труду и обороне. Вот видите, как было. К труду, значит, мирное время, к обороне, значит, военное время. А вот то, что коллега говорит, у нас сегодня таких нормативов ГТО нет, но то, что она сказала, вот это и есть.
2: Угу.
1: Вот это и есть. То есть мы готовим... в армии солдат, который с военкомата пришел, призвался, и вот первые, они попадают объектом психологов.
2: Да.
1: Психологи их изучают, и командирам свои изучения уже дают направленность. Да.
2: Рекомендации.
1: Да,
2: дают.
1: Вот этот Абдул, он склонен туда-то, вы на это обратите внимание. Вот Абдурашид склонен туда-то, на это обратите внимание. Поэтому я скажу, хотел бы тоже радиослушателям, наверное, подчеркнуть, что в вооруженных силах Кыргызстана институт психологов вот в данное время он усилен. Введены дополнительные должности в военном лицее, в военном институте, в воинских частях, в отделах, управлениях по воспитательной работе.
2: Должности офицеров-психологов.
1: Офицеров-психологов. И это офицера, и это хорошо. Если я вспомнить, то есть институт психологов, когда я начинал формировать Национальную гвардию, у меня такой должности не было. Сначала мы со стороны приглашали, они нам помогали. Потом мы ввели должность гражданскую. У меня были, вот пока я командовал гвардией, потом ввели офицерскую должность, потом мои последователи эту должность убрали, не было. И вот сегодня опять оно диктует, что они должны быть, должны быть. Тем более у нас, мы видим, что творится. Вот прозвучало с его уст, стрессоустойчивость. Да. Чтобы молодежь, она могла реагировать на стрессы. Потому что сейчас вот он сидит, а вот здесь пух, и он это бросает и теряется, и не знает, что делать. Поэтому, чтобы этого не было, воспитание, изучение, воспитание, обучение, все это в комплексе.
0: Угу. Вот такой вопрос, когда поступают новые военнослужащие, угу. Психолог изучает их состояние, да, то на что нужно обратить особое внимание? Вот как вы можете охарактеризовать сегодняшнего военнослужащего? Потому что есть, все-таки остались люди, которые целенаправленно идут к этой должности, к этой профессии, да, и предпринимают все шаги, а есть те, которые по стечению обстоятельств, по принуждению решили все-таки пойти. Вот каким образом психолог потом начинает с ними работу и вообще объясняет, да, что такое мирный патриотизм, военный патриотизм, да, и вот другие вещи?
2: Как раз на эту тему я как раз провожу первые свои занятия с молодым пополнением. Вот когда они только определяют их войсковые части, да, войсковые части, они определились, первые дни проходят, и как раз это называется у нас месяц подготовки, курс молодого бойца. И вот там я провожу занятия. И первое, что я, первое занятие у меня, тема называется, это принятие, принятие новой роли, то есть роли солдата. Если этот молодой человек в сознании, получается, сопротивляется, он не принимает свою роль солдата, у него тогда возникает внутренний конфликт, внутреннее раздражение. Естественно, это будет, приведет к тому, что к нарушению каких-то уставов, дисциплины, то есть получается. И вот этого солдата я уже говорю, что это роль. И он должен знать, что если, да, контрактник, он, ой, в смысле срочник, он служит всего лишь год, да, и вот в это время он солдат. То есть я даю понятие, что он, я с этой позиции, когда он говорит, вот когда мы уже приводим, они говорят, вот меня призвали, меня как бы заставили, да, вот с этой позиции я стараюсь перейти, чтобы он принял, перешел, что я принимаю свою роль. Вот тогда он берет свою ответственность, вот тогда и начинается нормальная адаптация. А когда этого нет, у солдата идет сопротивление внутреннее. Естественно, у него будет постоянно внутреннее напряжение из этого, ну и стрессы, он не сможет справиться со стрессом, и проблемы начинаются. Вот, и то же самое, военнослужащие, которые именно выбрали военную профессию, которая работает на контрактной основе, я тоже, когда с ними провожу занятия, я говорю, если вы, наша военная служба, все равно мы работаем с людьми. Вот психология разделяется, да, вот человек, человек, вот профессия. Наша профессия, так и получается, мы человек, человек работает, то есть человек, техника, человек, животное, да, человек, земля. Мы относимся к этой категории, что мы работаем именно с людьми. И я всегда говорю, если ты выбрал эту профессию, ты должен сам развиваться, во-первых. Ты должен, мы же, получается, мы работаем с солдатами, мы даем воспитание. И чтобы они достойно прослужили, мы должны стать образцами. То есть офицеры должны быть образцами для солдат. И поэтому я говорю, если вы любите людей, тогда работайте. Если не любите, конечно, вы будете себя же, то есть у вас будет выгорание.
1: Сами то есть профессионально,
2: да, будет. Сами будут мучиться. Поэтому говорю, у каждого человека есть свое место. Вот поэтому есть тесты, определить профессию. Если у него склонность к другим профессиям, есть у нас военные технари, да, техническим, то есть получается. У нас есть тоже военные тыловики, да, то есть получается, есть военные финансисты, то есть у нас определяем, и если человек, можно переобучиться, да, допустим, развивать свою эту способность и уже выбирать, мне кажется, уже на профессию надо.
1: Психолог изучает и дает рекомендации командиру, кого, где, Лучше и целесообразнее использовать.
2: Да, они вот проходят, когда идет назначение, они проходят у нас тестирование, мы даем рекомендации. Либо не даем рекомендации, говорим, что он годен, либо не годен. Да. То есть в психологическом состоянии, какова у него морально-психологическое состояние. И, конечно, по профессиональной деятельности тоже смотрим. Ну и адаптивность, там проверяется, много тестов они проходят через это, уже после этих тестов. Конечно, мы не просто так посмотрели на глаза человека и определили, нет. Но мы через тесты, через методики изучаем и даем рекомендации.
3: А вообще, вот эта самая первая адаптация, она обычно сколько времени может длиться?
2: Да, вот у нас это отдельное направление. У нас есть приказ министра обороны, именно по программе адаптации. Это утвержденная программа, где уже все расписано. То есть... Это у нас создается, первый это сбор молодого бойца, и курс назначаются курсы молодого бойца, назначаются офицеры, их подготавливают заранее, чтобы их приняли, чтобы их обучили. Да? И вот когда молодое пополнение приходит в войсковые части, то есть тогда уже мы начинаем работать. Это что такое? У каждого человека разные способности. То же самое, некоторые солдаты могут через неделю уже адаптироваться к новым условиям. Если ребята, которые выезжали за границы, куда-то уезжали, то есть из дома были оторваны, то есть они могут спокойно адаптироваться. Но есть ребята, которые из дома не выходили.
1: Мамсики.
2: Да, мамины сыночки. То есть получается и такие. То есть им немножко посложнее адаптироваться и жить в казарменных условиях. Это тоже стресс для них. И некоторые через месяц, а некоторые бывают 3 месяца проходят адаптационный период. И поэтому я провожу эти занятия, тренинги, для того, чтобы они поняли и приняли свою роль именно солдата. Вот прям это объясняю, даю понятие принятия. И вот когда это все происходит, у них в голове осознание происходит, и тогда уже легче адаптируется.
3: А вообще какая работа еще обычно? Есть ли у вас какие-то выездные семинары? Например, на местах же тоже с военнослужащими проводится именно психологическая работа, потому что нужно же вовремя понять, когда у военнослужащего есть трудности. Вот не в первые моменты, а как бы во время несения
2: да,
3: службы.
2: Да, во время несения службы тоже могут возникнуть проблемы психологического характера, потому что мы же не знаем, что произойдет с нами завтра, сегодня даже, да, вечером, что произойдет. Бывают такие моменты, что из семьи какая-то новость пришла, там бывают такие моменты, что, ну, обычно, как у солдат, девушка вышла замуж, либо что-то такое, ну, внутренние какие-то личные проблемы возникают. И действительно бывает. Ну, и конфликты могут быть. Конфликты между сослуживцами, конфликты между командирами. То есть, получается, бывают такие ситуации, и тогда, конечно, психологи, офицеры на местах работают с этими. То есть, психологи, офицеры, они не только работают с солдатами, но они работают и с командирами тоже. То есть, мы даем рекомендации, и кроме этого, мы их подготавливаем. И вот мы... даем занятия, чтобы они признаки увидели. То есть, есть ли какие-то отклонения, либо какие-то признаки, они все равно в поведении можно увидеть, да, человека, настроение, то есть, получается. Если они будут
3: замечать,
2: да, наблюдать друг друга, да, можно это определить заранее. И вот у нас проводятся с офицерами, психологами самими проходятся сборы, то есть, повышение квалификации, то есть, получается, вот у нас тоже недавно... В конце марта провели 5-дневные сборы. Мы обменивались своими опытами, какие-то возникшие вопросы поднимали, приглашали с высших учебных заведений профессоров, лекторов. То есть они провели нам обучающие тренинги. И какие-то вопросы мы решали там. То есть для психологов тоже бывают такие сборы. Ну, естественно, уже после праздников будут сборы сержантского состава. То есть там тоже в план введены занятия по психологической подготовке.
1: Два слова добавлю, чтобы радиослушатель правильно понял, а то вот если бы я радио слушал и понял, значит, офицер приходит после военного училища. Он, не знаю, поэтому психологи, оказывается, их учат и так далее. Каждого офицер, который учится в военном вузе, есть предмет. Военно-педагогика и психология. Основы каждый командир уже в военно-учебном заведении не получается. Сегодня институт военных психологов это как бы дополнительно изучить и своевременно дать командиру сигнал, что может быть ТТГ или вот эта группа, поэтому Джакшла Павайлап Тургула,
2: Да.
1: Потому что даже в обязанностях каждого командира написано знать фамилия, имя, отчество, год рождения, морально-психологическое состояние. То есть у каждого командира это уже в обязанностях. Он уже помимо или совместно уже с военными психологами, с военными воспитателями, это дело уже берет на вооружение. И поэтому, если в Советской Армии в этом направлении работало, будем говорить, два человека, командир и замполит, то сегодня, я скажу, три. Командир, воспитатель, ну сейчас не замполит, воспитатель, и третий психолог. То есть три человека уже над ним. И это говорит, или дело наталкивает на мысль, что у нас все-таки психология человека меняется. Да. От внешних факторов, от каких-то, может быть, бытовых факторов, от
2: зависимости
1: от современных технологий и так далее. Потому что я вот в Мегакоме тоже 10 лет проработал. В шутку я всегда говорил, когда на 23 февраля генеральный директор выходил и поздравлял всех мужчин, а я выходил после него, мне давали слово, я говорил, я поднять руку, кто служил. Кто поднял, вот говорю, я вас поздравляю. А кто не служил, я буду поздравлять их вместе с девчонками 8 марта.
3: А вот, Абдулла Абдрашитович, у меня как раз к вам такой вопрос. Например, вот раньше, возьмем советское время, тогда и патриотическое воспитание было, и подготовка была, все было совершенно другим. И все время, вот десятилетиями, да, поколениями это все меняется. Вот сейчас, когда мы видим, как вы упоминали, зависимость от телефонов, от соцсетей, вот какое-то часто люди стали менее стрессоустойчивыми, больше поддаются каким-то манипуляциям, каким-то другим вещам. Вот по вашему мнению сейчас, насколько нужно и вообще как меняется вот этот уклон именно воспитательной работы?
1: Ну, во-первых, наверное, у нас, если в целом я возьму там, идеология меняется, раз. Второе, меняются обыкновенные человеческие ценности.
3: Да.
1: И ценности, допустим, когда я с первого класса там, в школе учился и пока не закончил школу, для меня ценность была какая? Заниматься спортом, хорошо учиться, уважать старших. Не грубить учителям, родителей, любить, родину любить. И стремились, вот если мы сегодня тематика военной службы, я скажу, наверное, самая большая ценность для молодого человека, мужчины, было отслужить в Советской Армии или в военно-морском флоте. Почему? Потому что в наше время девчонки наши, даже одноклассницы, если в армии человек не служил, не пошел служить, они воспринимали как второсортных или третьесортных. Значит, он больной, значит, он ненормальный и так далее. А сегодня эта ценность поменялась на совсем другое. Сегодня ценности какие? Когда, ну вот сегодня даже, беседуя с девчонками на улице, я пришел к мнению. Значит, они даже, когда знакомятся с парнем, у них вопросы какие они задают. Машин Марвы, Андай, то есть машина есть у тебя или нет?
2: На материальные когда, ценности,
1: какие,
2: да, смотрят?
1: Какие средства, на что и так далее. Ну, если постарше, там, какой вуз закончил, какое образование имеешь, Ну и когда говорят, учусь в военном институте или закончил военный институт, уже немножко взгляд наших молодых девчонок другой. Раньше конкурс был, вот допустим, за меня, чтобы замуж выйти, конкурс был, наверное, 1 к 10.
2: За офицера выйти, да?
1: Да, да. Это вот 10 девчонок, допустим, за мной бегало, хотели выйти замуж за офицера. А сегодня, наверное, 10 офицеров бегают за одной девчонкой, чтобы она вышла замуж. То есть, видите, вот ценности, наверное, бытовые, денежные, сейчас на это больше внимания обращают.
2: Но еще есть такое сейчас духовное, да? Сейчас да. Многие к религии ближе стали, к религиозным. Очень много ребят, которые читают уже намаз, то есть они уже к исламу, то есть много таких солдат приходят. И поэтому у нас в управлении воспитательной работы введен должность теолога, офицера-теолога, который ведет работу, направленную на духовно-нравственное просвещение, профилактику деструктивных идеологий. И у него основные функции, получается, профилактика экстремизма, религиозное просвещение, духовная поддержка, противодействие деструктивным культам, чтобы молодые ребята уже знали. То есть, и вот когда работает теолог вместе с психологом, то есть мы вот выезжали по программе адаптации, по частям ездили. Сначала он ведет свои занятия, потом он определяет, рассказывает про эти экстремистские организации. А потом я веду, то есть получается, когда человек психологически не готов, а идет, ищет себя в религии, то он может быть часто ошибаться. То есть он может попасть в какие-то секты, это неправильное направление, неправильное течение. Поэтому мы сообща вместе работаем. И вот когда у нас психолог, как я, да, работает с эмоциональным состоянием военнослужащего, стрессом, адаптацией и тому подобное, семейными и личностными трудностями, то теолог работает духовно-нравственной стороной. Он помогает через религиозные там, и ценностные ориентиры, поддерживает в вопросах веры, смысла, морального выбора и укрепляет внутренние опоры. И вот вместе, когда мы работаем, то есть получается вот полноценная система поддержки. То есть психолог через психическое здоровье, а теолог через духовное состояние. Вот это помогает военнослужащим сохранить устойчивость вот, в сложных условиях нашей службы.
1: Вот видите, здесь вот опять мы пришли к выводу, какому. Если раньше нас обыкновенная школа, обыкновенная идеологическое воспитание, патриотическое воспитание делало так, что придя, вот я солдатом придя в армию, надо мной было 2 человека. Отец командир и мама замполит. А сегодня уже, видите, я до этого назвал 3, а у нас уже 4. Отец командир, воспитатель, мама, психолог, сестра, теолог, там, молдаке брат. Я его, своего коллегу всегда так, в шутку называю, говорю, наш молдакер. Это, опять же, мы с приобретением независимости хорошие ценности мы позабыли или пустили в забвение. И вот когда, говорят, есть такое выражение, это свято место, пусто не бывает. И в мировом масштабе они посмотрели, где это свято место уже пусто. И они быстро-быстро начали эти ниши заполнять. Эти различные религиозные течения. Начали их, наверное, болванить там. В этих сектах, в этих мечетях, где там неправильные проповеди ведут. В этих церквях и так далее. И поэтому сегодня, видите, приходится это дело по ходу исправлять. Исправлять уже как?
2: Грамотно, грамотно,
1: чтобы им разъяснять, чтобы они поняли. Получается так, весь брак молодого человека от рождения и до призыва в армию приходится этот весь брак исправлять за один год. За один год. Но за один год Хорошо, что многие, ну, я бы сказал, наверное, процентов 90 понимают.
3: Исправляем,
1: да. Видите, один год все равно службы мало.
2: Да.
1: Для срочной службы. Это, я всегда говорю, это пришел человек полгода, командир его уговаривает, ай, хочу кетпе. Да, а потом полгода чему-то учим. Это тоже не есть хорошо.
2: Да, мы еще их охраняем, чтобы они,
1: да.
2: Дай бог.
1: Да. Еще там как есть, да, такой хулиган, допустим, в казарме типа Чотбаев, а там Кишек, которая более спокойная, она, и вот еще вы начинаете охранять ее от меня.
2: Да, бывает такое. Но в любом случае воспитанием занимаемся.
1: Это однозначно. Чтобы все правильно поняли, я скажу, ну, колоссальная, большая работа проводится, да. Потому что, видите, управление было раньше, главное управление воспитательной работы вооруженных сил. Сегодня ее сделали просто управление воспитательной работы. И, наверное, раз роль повышается, это управление должно быть усилено, опять должна приобрести статус главного управления воспитательной работы.
2: Это рассматривается уже руководством Министерства обороны.

0: ведут боевые действия, там вооруженные силы Украины. У них там уже есть эти батюшки,
1: да?
0: Или как их там называют, там поп, mm-hmm. или батюшка, или священник.
1: Священник, да.
2: А вообще у нас хватает ли психологов, потому что это же очень важный штат?
1: Да, получается, есть некоторые вопросы по поводу того, что есть у нас, открыли должности офицера-психолога, но в некоторых частях есть вакантные,
0: то
1: есть
0: места
1: не хватает.
0: Да, не хватает, но вузы, которые готовят психологов, наверное, кто заканчивает эти вузы, на психолога кто учится, ну нет, наверное, у них еще желания. Очень много, которые проходят просто вот уже в зрелом возрасте. Вот у нас тоже в генеральном штабе, которые на женщины, которые работали на различных должностях, как служащие, как гражданские, знаю, они ходили в КГНУ,
1: переквалифицировались, переобучились
0: на психологов. Ну и они на военную службу не могут, ну я знаю, они устраиваются в средние школы психологов. И в школах. Вот здесь, да, я еще хотел бы подчеркнуть, что и в школах есть психологи. И поэтому...
1: Ну, там тоже нехватка,
0: да,
1: всего.
0: Тоже ужасно. Нехватка вот этого института психологов не хватает. Поэтому я молодых людей, кто учится на это, хотел бы, пользуясь случаем вашего радио, нашего первого радио, призвать их идти в военкомат, писать рапорт и на службу психологами. Вы вооруженные силы Кыргызской Республики.
1: У нас военных офицеров психолог обучает в Москве. Они проходят обучение, именно военная специальность, военный психолог. У нас есть такие ребята, которые уже служат.
0: Да, это уже чисто военные.
1: Чисто военные.
0: А у нас вот, которые вы гражданские наши в Кыргызстане есть вузы, которые учатся на психолога.
1: Да, в этом году еще два офицера заканчивают, в этом году они тоже ступят уже на службу.
2: Хорошо, спасибо вам большое за сегодняшнюю информацию. Напомню, что в программе приняли участие генерал-полковник, главный специалист управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики Абдыгул Чотбаев и ведущий специалист этого же управления, психолог Нурзада Маямерова. Программу провела Айдай Назаркулова.
3: Кыргыз адамы. Сарамжал менен сарптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордоостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол, жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.
4: Биринчиде музыка.